эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: День за облаками и день бабочек.
1: Ага, так, Всемирный день детского футбола у нас сегодня.
0: День русалок.
1: Русалок, Международный день коробки.
0: Коробки. Всемирный день альбатроса.
2: Совместить все праздники в один.
1: В одну коробку.
2: В коробке, да, играют в футбол, и там на воротах русалки.
1: Я тоже почему-то подумал про коробку футбольную.
2: Ну да.
1: А не просто обычную. День мартини США, кому интересно. Спиртоглотов еще.
0: А это кто?
1: Это те, кто любят спирт, наверное. Я так понимаю.
2: Которые не пьют, а прям просто глотают.
0: Вообще сегодня состоялся первый в мире бейсбольный матч.
1: Знаешь правила бейсбола?
0: Нет, конечно. А ты играешь?
1: Нет.
0: А знаешь правила?
1: Да, правила знаю, но играть не умею.
2: Но бита лежит, да, в машине?
0: Кстати, да. У меня, кстати, тоже.
2: Бита у всех есть, по-моему.
1: Но я и мяч вожу, мало ли что, вдруг спросят, зачем.
0: Подождите, а может быть, какой ты спортсмен?
2: Какой ты спортсмен?
0: Ну, какой ты спортсмен?
2: Я...
0: Кто из нас? Бегун, кто пловец?
2: Бывший спортсмен.
0: Я синхронистка.
1: Ага, неплохо. А-а-а. Друзья, давайте голосовыми. Какой вы спортсмен этим утром? Ждем ваши голосовые сообщения. Будем их включать из чата мобильного приложения Рекорда. Вы и каперы, погнали.
3: Дэнс лето. На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 19 июня прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего.
3: Тельцы, сегодня вы, наконец, сможете добиться внимания, которого так желаете.
1: Близнецы, не позволяйте упрямству или непониманию, а этим вы и будете грешить сегодня, обречь вас на одиночество.
2: Раки, сегодня мир будет казаться вам местом серым и скучным до тех пор, пока вы не изволите его раскрасить.
3: Львы, вы все уже обдумали накануне, теперь действуйте, только не очень агрессивно.
1: Девы, постарайтесь свести до минимума личные контакты.
2: Весы, сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы.
3: Скорпионы, сегодня вам будет особенно тяжело признать свою ошибку, поэтому просто ее не совершайте.
1: Стрельцы, сегодня вы можете оказаться немного оторваны от действительности.
2: Козероги, сегодня окружавший вас в последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться.
3: Водолей, сегодня вы будете чрезмерно риски, поэтому постарайтесь контролировать свои слова.
1: А рыбы, сегодня вы будете не просто привлекать к себе внимание людей, а завораживать их. Всем хорошего дня, друзья!

0: Друзья, напоминаем, что ваши голосовые сообщения ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какой вы спортсмен? С этим нужно записать голос, и мы скоро послушаем их в прямом эфире. Там Apple собирается повышать цены на все свои гаджеты, представляете? Об этом Тим Кук сказал. Тим Кук говорит, ребята, мировой дефицит памяти. Пока что компания сдерживает цены за счет запасов. Но знаете, мы скоро повысим цены. Он же уходит с поста, вы в курсе? Там же уже новый будет руководитель. И он
1: когда
0: вот,
1: он уходит?
0: Ну вот на днях должен уже как. И он решил такой в конце вот нам всем подкинуть, вот такую подложить крысу.
2: То есть Тим Кук решил повысить цены, тем самым оправдав то, в чем он признался несколько лет назад, да?
0: Да,
2: то есть доказал, так сказать, действиями.
0: Не, ну, кстати, все цены на технику будут повышаться. Реально, Фил говорил, из-за как раз-таки нехватки памяти.
1: Я вам больше скажу, цены вообще на все всегда повышаются.
0: Но здесь очень ощутимо будет.
2: Не, техника, понятно, там с памятью, да, проблемы, с носителями памяти.
0: Это все из-за искусственного интеллекта. Это все из-за видосиков с клубникой и бананом, то, что мы генерим котиков там.
2: Это я понял. Огурцы почему дорожают? Там-то какая память?
0: Подешевели.
2: Генетическая. А, стоп, там же память земли.
1: А, кстати, почему подешевели?
0: Кто?
1: Завезли?
0: В избытке.
1: Или... А, кто, огурцы? Выросли, выросли это... свои. До этого были импортные дорогие, да?
2: Так возможно, это был искусственный так. Ажиотаж, скорее, создали.
0: Сахар, не... помнишь, и гречкой? Вот сейчас с айфонами,
1: кстати, да.
0: Будет так же.
2: Баб... Закупаться айфонами?
1: А
2: надо?
1: Ты, я прям смотрю, помогаешь. Ты сейчас вбросил специально, чтобы все побежали.
0: Так я наоборот позаботился о том, чтобы не переплачивали. Сейчас бабульки пойдут айфоны скупать, скажут, яблоки.
1: Ты сейчас, ты сейчас спрос увеличишь, поэтому ценник еще поднимут.
2: А нормально. У нас так работает? Как
1: да.
0: Ну, а, на хорошо. Рекорде увеличивают спрос, и люди идут, все скупают. Ну все.
3: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия изменит тактику и будет наносить удары по объектам на территории Украины на постоянной основе. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, назвав такие действия ответом на атаки Киева, в том числе на вчерашний налет беспилотников на Москву. По его словам, целью станут объекты, от которых зависит боеспособность украинской армии. Семейную ипотеку в России с 1 июля могут изменить и привязать условия к программе к числу детей в семье. Как заявил замминистра строительства, обновленный механизм должен стимулировать рождаемость. Ранее обсуждалась идея повысить ставку до 12% для семей с одним ребенком, сохранить 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% при наличии 3 детей. Блогера Александру Митрошину приговорили к 3 годам условно по делу о легализации денежных средств. Такое решение вынесут в Москве. Кроме того, ей назначили штраф в размере 900 тысяч рублей. Ранее прокуратура также просила конфисковать часть средств, фигурирующих в деле. Главное трансовое событие страны «Транс-рекорд» возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». 3 иностранных артиста – Ронский Спирит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики и Статиум. 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Dir. «Трансмиссия Портал». Предпродажа билетов по специальной цене до 25 июня на сайте «Радио Рекорд» 18+. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Эфире.
1: Ваши голосовые слушаем, какие вы спортсмены этим утром. Уверен, что не суперактивные, ставлю на это. Поехали, начнем, пожалуй, мы с неизвестного слушателя. Ну, давайте имена указывать в чате мобильного приложения «Рекорд». И фотки все поставим, так?
2: Тогда будем вас объявлять.
1: Да, и видеть тоже.
3: Всем доброе утро. Сегодня я, в общем, из спорта, шахматист. Иду, короче, такой на работу. Думаю, как бы мне поменьше работать. А еще такая многоходовочка, как бы, да, чтобы в пятницу пораньше домой идти. Еще моментик. Русик Севастопольский, привет, братишка.
1: А? Многоходовочка.
2: Мне послышалось эскорт шахматист.
4: Нет. Уйти пораньше, это же ферзевый гамбит.
2: Андрей не смог голосовым, написал буквами. Я сегодня тяжелоатлет, потому что люблю по выходным носить диван на спине.
1: Отец Никон.
5: Доброе утро, друзья.
2: Привет.
5: Я сегодня легкоатлет. И не просто легкоатлет, а очень известный Усейн Болт. Потому что с утра в чат, в группу нашей компании написали, что зарплата сегодня не будет, а будет в понедельник. Да.
1: Ну, а так вот, наконец-то.
5: Поэтому все в компании сегодня немножко Усейн Болт.
2: Алексей Борец, который проиграл бой с кроватью и одеялом.
1: Линочка.
6: Доброе утро. Я сегодня точно шахматист. А завтра я займусь кёрлингом, потому что швабра. Всем хорошего денечка.
4: Я знаю, почему люди выбирают шахматы сейчас спортом. Потому что ты приходишь, рядом с тобой по-любому есть королева, где там сидит король, два коня, которые там что-то делают.
2: Да и ты сидишь.
4: И я сижу, ферзь.
1: Александр.
7: Всем доброе утро, здравствуйте. Я себя ощущаю футболистом, который, не вошел в игру, немного тренерскую установку не понял. И мне нужен сейчас второй тайм. Перерыв, я допинг употреблю в виде кофе, и все получится. Мы выиграем.
1: Ну, самое время, да, употребить допинг в виде кофе. Ну, самое отличное утро.
4: Только не переборщи с ним.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
3: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
2: И сколько вышло?
3: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
2: Где покупал?
3: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
4: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе — «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru.
7: Указана максимальная выгода на автомобиль «Хавейл Дарго» в комплектации «Техноплюс» 2026 модельного года, 2026 года производства, по программе «Трейдин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
9: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
10: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Про спортивные достижения сегодня разговариваем. И нам сразу скинули, конечно, классификация спортсменов Литербол. Вот.
2: Понятно. Значит, мое спортивное достижение. В школе я был самым быстрым на 100-метровке. И моя фотография висела 10 лет после того, как я окончил школу.
1: Это круто.
2: Вот это хорошо. Вот это класс. Прям показатель. 10 лет висеть в школе после ухода из школы.
1: Это хорошо.
3: 10 лет зависать в школе, это в принципе нормально.
1: Анастасия, вот надо разобраться. Болею, говорит, за хоккейную команду «Динамо Минск».
2: Так.
1: Болельщики у нас относятся к спортсменам или нет?
3: Я думаю, нет.
2: Ну, давайте как бы спортивные достижения личные. Я за 2 месяца похудела со 110 до 87, почти на 30 килограммов на диете и беге через силу.
3: Ого, вот это достижение.
1: Даулет хотел пойти на КМС по муай-тай. Тренер сказал простоять 3 раунда с мастером спорта. Итог внутричерепная. Ну, а тренер был мой дядя родной. Теперь никакого спорта, говорит.
3: Боевые искусства очень опасная штучка. Если вы прям готовы удариться в этот спорт, то идите. А если по приколу, то не надо.
2: Увеличил жим с 50 до 90 килограммов за 7 месяцев. При весе 70. Первый раз пошел в тренажерку, так сказать, набрать массу.
3: Красавчик.
1: Смотрите, наша слушательница в университете пошла на пробное занятие по армрестлингу. В итоге удалось получить КМС по этому виду спорта. Вот, затянуло. Армрестлинг. Я не знал даже, что это прям такой профессиональный вид спорта.
3: Если что, там прям лютые соревнования, там такие атлеты приходят.
1: Класс.
3: Мощняшки.
2: В школьные годы занимался настольным теннисом, имею 3-й взрослый разряд, готов вышибить Анюту в настолку.
1: Ну вот она, сколько спортсменов-то оказывается. А Александр, имею КМС по гребле академической. Правда, пришлось забросить учебу, подработки девчонки, но зато до сих пор чувствую себя в форме, всем очень рекомендую. Гребля академическая, напомните мне, что это, как и многим слушателям.
3: Это, если я не ошибаюсь, это вот эта большая байдарка, где вас несколько человек там сидит. И вот... Сейчас, наверное, чушь сказал.
2: Почему она называется академическая?
1: Да, вот мне тоже интересно.
3: Ну, там...
2: Наверное, просто разновидности есть разные, да?
3: Ну, определенное количество весел, там, определенная специфика гребли, там...
1: То есть не обязательно в лодке иметь академика, да?
3: Ну, а кто-то умный должен быть, по-любому.
1: Вот, вид гребного спорта, гонки на академической лодке. Спортсмены сидят в лодках спиной к направлению движения и гребут веслами. Вот.
2: А, ну, хорошо, а как-то по-другому есть в гребле?
1: Ну, вот и нет, наверное.
3: Есть там, где еще сидит
2: направляющий. Ну, смотри, есть парная гребля, распашная гребля. В общем, ребята, вы точно сейчас нам в чате напишите отличие академической гребли, видимо, от других. И существуют ли другие?
3: Слушайте, главное не огрести там.
2: Да, да.
1: Захотел с греблей заняться, кстати.
0: Рекорд. Реклама.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в 1 минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
7: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
6: И сколько вышло?
7: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
6: Где покупал?
7: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки «Тигра» одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: стартаперы.
1: Девочки, красавицы наши, напишите слово «Игра» в чат мобильного приложения Рекорда, если вы хотите забрать приз от вейкаперов и оказаться в прямом эфире, и привет подругам передать, и мужу, и сыну, и дочери.
2: Да общем, и подкат комплимент услышать реально. Тоже хорошо же, прям настроение поднять.
1: И дичь какую-то тоже послушаете, поэтому напишите в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Стоп, подожди, так это пусть вечером слушают, если
1: это
3: дичь.
1: И с утра нужно привыкать
2: пусть
1: к этому.
2: Пусть угощаются дичью в ресторане вечером, ладно? Давайте так.
1: Хорошо, хорошо. Ваши спортивные достижения обсуждаем. А, так, поехали. Играю в волейбол. 16 лет КМС, наш слушатель пишет. Женился. Понял, что это не мое. Жена привела хороший аргумент. Это знаете, как те видосы? Он же не написал аргумента. Жена привела хороший аргумент. Какой?
2: Слушайте, какой? Я вообще смотрю, очень много сообщений. У нас, получается, вообще все спортсмены, слушатели.
1: Да?
3: А я, если честно, не понял, какой аргумент привела? Что, что жениться это хорошо?
1: Не знаю.
3: В какую пользу? Или что не надо заниматься волейболом?
1: Что аргумент теперь?
2: Как называть вот, да, людей, которые... Давайте придумаем, в общем, как мы будем называть любого человека, который не написал свое имя при регистрации.
3: Не
2: потеряшка?
3: Знаю.
1: Чикаго.
2: Потеряшка.
3: Чикаго?
1: Чикаго.
3: Чикаго.
2: Пишет нам Чикаго. За один месяц освоила и практикую динамический мостик и мостик стоя. Всем эстетики и красоты.
3: Динамический мостик?
2: Мне стало интересно, что такое динамический мостик. Я подумала, что это на мостике и идешь.
3: Нет, это, видимо, когда стоишь на мостике, начинаешь дрожать, потому что мышцам уже все, конец.
1: Очень много.
2: А, может, это сверху нужно встать на мостик.
3: И по тебе ходят люди.
2: А мостик стоя, это когда на руки встаешь и потом на мостик. Точно.
1: Да. Очень много каких-то видов спорта, которые мы и даже не понимаем, о чем они. Ольга решила попробовать сайкл под музыку. Зашло. Теперь хожу на постоянной основе. Советую. С утра как будто в клуб сходила и подтянула тело, рассказывает Оля.
2: Пока, Оленька, пожалуйста, я тебя умоляю, напиши, помоги. В общем, сайкл, вечеринки, они сейчас очень распространены. Я не иду пробовать, потому что не могу найти записи, где с караоке. Я хочу орать караоке и крутить педали. Сайкл — это ты на велике. Да. И я нашла несколько сайкл-студий, смотрю расписание, они не дают мне караоке. Мне нужен сайкл караоке. Где?
1: Подожди, я правильно понимаю, сайкл это от байсайкл.
2: Yes.
3: Да? Это велосипед.
1: Сайкл.
3: Это она возвращается домой. Говорит, что такая все вспотевшая и уставшая. Я занималась сайклом.
2: А у меня с кем?
3: С кем сайклом ты
2: занималась?
3: Подожди,
2: у меня вопрос. А у тебя какие были предположения, что сайкл это что? Халахуп крутить?
1: Ну, что-то с мечами и булавой, да.
3: Или пазл.
1: Ну, просто звучит так сайкл, а потом думаю, ну, байсайкл, наверное, да? Интенсивная групповая кардиотренировка. Не все просто знают. На стационарных велотренажерах.
2: Да, да,
1: вот,
2: да.
1: Это байсайкл.
2: Ну, вообще красиво звучит. Интенсивная групповая и стоп.
1: Смена нагрузки, они синхронизированы с ритмом музыки. Вот что придумали, пока мы здесь сидим.
3: Да,
2: хочу плюс, с караоке, хочу с караоке.
3: Плюс не так вредно, как бег.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Белоруссия вручила представителю Украины ноту протеста после атаки беспилотника на автобус с детьми в Брянской области. Как сообщили в МИД Республики, в результате удара погибла женщина, еще 6 человек пострадали, среди них 5 несовершеннолетних граждан Белоруссии. Франция и Нидерланды выступают против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. По данным СМИ, в европейских столицах считают нереалистичной цель принять страну в ЕС к 2028 году, о которой ранее говорил Владимир Зеленский. Один из дипломатов отметил, что переговоры о вступлении Албании продолжаются уже более 10 лет. Продукция компании Apple может заметно подорожать. Глава компании Тим Кук заявил, что рост цен становится неизбежным из-за увеличения затрат на комплектующие, включая чипы, памяти и накопители. По оценкам аналитиков, для сохранения текущей прибыльности Apple придется поднять цену будущего iPhone 18 Pro примерно на $270. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
5: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour Т1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Выгода до 750 000 рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
14: Лента. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
15: Дэнс лето!
0: на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Полиглотка.
1: Самое время поиграть. Играть будем с Леной. Лена, привет.
2: Привет.
3: Привет, Леночка. Из какого ты города?
2: Питер.
3: Питер. Ну, у тебя настроение игривое?
2: Очень.
3: Очень, супер. А сейчас тебе пацаны будут подкатывать. На каком языке сегодня?
1: Мы оттолкнулись от чемпионата мира по футболу 2026 года.
3: Достижение.
1: Да, там недавно Южная Корея играла. Вот мы решили на корейском сегодня. Проиграла.
3: Наконец-то.
1: Все-таки 0-1. И мы такие думаем, ну, мы поддержим здесь Корею, конечно.
3: Ну что, смотри. Я не думаю, что ты знаешь корейский язык. Поэтому тебе в помощь только интуиция. Открой свое сердечко и слушай. Закрой глазки и воспринимай. Понимай. Твоя задача определить, где комплимент. Первый подкат будет от Станислава.
4: Ой, это сложно, ладно. Ильюн нундега аннинида. Илью ильинго. Деттоден города синего. Гош иниида.
3: Хорошо.
4: Ну, вот так вот. Я чуть не выплюнул зубы.
1: А я учил, кстати. Я в корейской школе учился.
4: Давай.
1: Тансинон маши пенжуа. Мажима, жоганчуйо, джанжин, димон, ежон, гинжу, алимили, эбо, джибона.
4: Соус к собаке подавать?
3: Подожди, да. Подожди, сейчас такое ощущение, что француз заходил к вам в гости.
1: Я вам говорю,
4: Вот, теперь нужно определить, кто из нас сказал какую-то чушь, а кто подкатил.
1: Лен, сердечком выбирай.
2: Никита.
1: Никита. Правильно, я сказал... Я сказал, ты как крайний кусочек пазла. Без тебя вся картина теряет смысл, Лена.
4: Красиво.
2: А я выбрала сердечком Никиту.
3: Молодец, выбрала сердечком Никиту. Станислав, ну давай, удиви, у вас басня была или инструкция?
4: Не, я сказал что-то мудрое. Работа не волк, работа это ворк. А волк — это ходить.
1: Это Стэтхэм сказал.
4: Это Стэтхэм. Великие фразы.
1: Лен, мы тебя поздравляем, потому что приз твой.
2: Спасибо, ура, ура.
1: Ты можешь привет и передать вообще кому хочешь.
2: Передаю привет всему Питеру. У нас завтра солнце вроде как.
3: И сегодня солнце.
2: Всем хороших выходных. Люблю всех вас, Рекорд.
1: Крут, спасибо. Ловите, друзья, розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ НДК «Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
2: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
1: И сколько вышло?
2: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
1: Где покупал?
2: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
3: Указана минимальная стоимость авто для участников программ господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: спортивные достижения обсуждаем, кто чем занимается, может быть, со школы, кто-то вспоминает, грамоты свои фотографируйте, присылайте к нам в телегу, например, можно в комменты. Почему бы нет?
1: А вот так можно, езжу на велике каждый день, правда, за пивом, но зато на велике.
0: Это да, считается, это спортивная нагрузка. Мы одобряем любые физические нагрузки, ребят.
2: Тем более, если ты приехал, выпил и обратно поехал, то ты сжег все калории.
0: Ну, реально.
1: Вообще нельзя пьяным ездить, ни на велике, ни на чем.
2: Вообще пьяным не надо быть никогда.
0: Так...

0: Имея первый юношеский разряд по шахматам, один взрослый по самбо, КМС по боевому самбо, 3 раза в неделю играем в футбол.
1: Самый жесткий шахматист.
2: Да, когда начала заниматься кроссфитом, поняла, что соревнуюсь в первую очередь с собой. А основное достижение — сбросила 34 килограмма за 1,5 года, стала реально быстрее, овладела механикой собственного тела. Вот кто думал, чем заняться кроссфит, наша слушательница советует.
0: Так, мальчики, отчитайте. КМС по езде на самокате в темноте во дворах, нетрезвым.
2: Это плохо. Это нечего добавить.
1: Это надо посмотреть. Скинь видосы.
2: С городских камер, скорее всего. Так, Happy Face пишет. За пару дней преодолели с братом около 250 километров на велосипедах. Представь, 250 километров, что с ногами там происходит?
1: Это что было в соседнем городе, куда вы поехали?
2: Ой-ой-ой.
0: О, доброе утро, в детстве занимался дайвингом. Разрядов не давали, но задержка дыхания 2 минуты 40 секунд. Длина заплыва на одном дыхании плюс-минус 80 метров.
2: Легкие тренируются хорошо, да, да?
0: Это на самом деле вообще такое нормальное время.
2: У нас, кстати, с утра едешь, когда на работу, уже выходят люди на этих лодках, или как они называются-то?
1: Сапы.
2: Сапы. На сапах, да. Уже начинают плавать. Я думаю, ничего себе, вам так рано вставать и не
1: вообще... А так они на работу и плывут?
2: Ну, не знаю.
1: Что в пробках не стоять по рекам и каналам?
2: Прям компании такие, человек 20 стоят и готовы сплавиться.
1: Сейчас даже туры проводят такие.
0: Тут объяснили, динамический мостик — это когда отжимаешься в мостике и ходишь так.
1: То есть разрушаешь себе весь плечевой пояс?
2: А Анастасия, всю жизнь играю в волейбол. Соревнования, победы и поражения – это уже жизнь. Вот кто-то спортсменом так и остался, да, и это радует.
1: Волейбол – тема вообще.
2: Да. Ваши спортивные достижения обсуждаем. Вы пишите, рассказывайте в чате мобильного приложения «Рекорда».
0: В телеграм-канале «Радио Рекорд».
1: И группе «Радио Рекорд» ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На «Рекорде».

0: Стас Рыжий.
1: И у нас 9 утра ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе у нас Фил, поэтому вопросы ему присылайте. Техноблог, все, что касается гаджетов, в чат мобильного приложения Рекорда. Ребята, девушка получила ожог от ноутбука из-за удаленки. Представляете, ей диагностировали синдром поджаренной кожи. Это когда вы работаете на ноутбуке, он у вас на ногах постоянно.
2: Да. Она что, не почувствовала?
1: Ну, это оказывается не вот так вот просто обжегся и все. Заболевание возникло у удаленщицы из-за постоянного контакта кожи с ногами. Благодаря этому ноутбуком, который она держала на бедрах при работе. Все прям четко. Бедра стали сильно шелушиться. Вот как это проявляется. И на них появилась тепловая эритрема. Вот. И в запущенных случаях это вообще может привести к атрофии кожи и даже к очагам плоскоклеточного какого-то заболевания. Вот знаете.
2: А есть же специальные подкладочки как раз на ножки для тех,
1: штаны,
2: кто работает.
1: Называются, да.
3: Нет, подставки есть, с вентилятором даже.
1: Есть такое, есть. Ну,
2: есть
1: вот
2: мягенькие, я помню, в Икее продавались.
3: То есть ты даже не замечаешь, как ты уже настолько привыкаешь к теплу на ногах. Что такое? Да нормально, горит и горит коленка.
1: Ну это как новая фобия, да? Что постоянно не стоит держать ноутбук на открытой коже.
2: Мне некомфортно долго держать. Ей, видимо, было комфортно.
1: Ну, она, наверное, может, не замечала, была в потоке.
2: Пока не зачесалась.
1: Работы.
3: Слушайте, да. Ну, может быть, ожог ног, потому что она смотрела клип любимого исполнителя.
1: Mm-hmm.
3: Настолько он ей нравится. Mm-hmm. Либо...
2: Настолько он горяч.
3: Да, либо она, ну, ушла на удаленку, так говорит, я должна страдать, как и мои коллеги. И терпела специально, прям запускала дополнительные программы, чтобы ноутбук грелся.
2: Мне кажется, это вброс новости специально, чтобы удаленщики захотели вернуться в офис.
3: Или покупали новые ноутбуки.

0: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем, читаем комментарии, кто чего добился. В спорте, со школы, со старта идем с самого.
1: А, мадам Рики, в детстве были разные грамоты по стрельбе и метанию мяча, и бег на короткие дистанции. Имею квалификацию инструктора тренажерного зала и инструктора по сноуборду. В спортивных профессиях не работаю, но знания пригодились все равно, так как могу тренироваться сама, без травматизма. Вот так.
0: Какие у нас все спортивные, это же вообще круто.
1: Это очень круто.
0: Юшенко пишет, 4 года занимаюсь джампингом. Вот, особый драйв, задор и интенсив. А джампинг, пати — это особая атмосфера. Проходит как в клубах, так и на базах отдыха. В летнее время много прыгаем, купаемся, загораем. Всем позитива и отличного завершения рабочей недели.
1: Ну, вообще...
2: Продолжай.
1: Не, я тебе могу сказать, что клево, что в какой-то момент стали популяризировать вообще спорт, стали делать различные уличные площадки. Я сейчас просто заметила, что подростки в возрасте там 12-14 лет, им нравится заниматься спортом. Они ходят в шагомере, смотрят шаги, выхаживают. Ну, в общем, они растут здоровым и имеющим любовь и стремление к спорту организмами.
2: Так они же это за призы делают, наверное, какие-нибудь.
1: Нет.
2: Хорошо, а взрослое поколение?
1: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
2: А, вы вдвоем вокруг школы?
0: Вернусь и я в паркур, пожалуй. Так, Светлана, бежала от душа.
1: Паркур.
2: Слушай, ну, один раз с лестницы ты упал. Ну, один, ну.
0: Я буду Ямакаси.
2: И спасать мальчика.
0: Да. Светлана бежала от бывшего 2 недели. Всем доброго пятничного утра. Вот это спорт. Вот это да.
1: Такое.
2: А когда бывший напишет, типа, гнался за ней 2 недели.
1: Подожди, он тебе денег не дал на автобус?
0: Я думаю,
2: так
0: что...
2: она от него бежала.
1: Ну, скорее всего, в другой город. Марафонила.
0: Марафонила, да. Здравствуйте. Андрей пишет, в день прохожу минимум 15 тысяч шагов, максимально 27 тысяч шагов. Особенно, когда работаешь по 12 часов на улице. У кого-то же и работа может быть связана с физическим трудом, правильно? Вот как у Андрея, например. 15 тысяч шагов в день, ну, вообще...
2: Не, ну это реально, это
1: нормально,
2: возможно.
1: Да. Есть мастер спорта по синхронному лежанию.
0: Это хорошо. Есть чемпионаты по этому виду спорта.
1: Ты тоже занимаешься, да, на
0: выходных? Я вообще, я амбассадор.
2: Подожди, синхронному, а кто с тобой? С черепахой.
0: Конечно. А абонент недоступен. Старческий разряд по зимним шашкам. Поддавашкам. Вот такой есть еще вид спорта.
2: О, есть такой.
0: Шашки-поддавашки.
2: Есть поддавки такая игра. Прикольная, кстати.
0: Ну, киберспорт. Вот у нас есть Боч-Боч пишет. Вот. Киберспорт сервера определенного. Вчера занял 1-е место. В своем классе по бусту. О, ребята!
2: Ничего не понял, но красавчик.
0: Ну, ваши спортивные достижения все еще можно написать в чат мобильного приложения Рекорда, например.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд тоже, например.
2: И уж точно в группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Рекорд. Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
7: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
8: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в 1 минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
9: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97-97.

0: рекаперы представляют. Рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблок, вейкаперы, вам тоже привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, во-первых, в России состоится привязка сим-карт к HIMEI. 17 июня был одобрен закон. Основное, что должны вы знать, это ваша сим-карта теперь будет работать только в вашем смартфоне, и если ее переставлять в чужой телефон, она сразу отключится. И если вам нужно будет менять телефон, то надо будет идти к своему оператору и это делать. Плюс там еще дополнительные штуки. Следующая новость от Тима Кука. Он официально заявил, что из-за бума ИИ и дефицита чипов памяти Apple вынуждена поднять цены на свои устройства, соответственно, новые айфоны будут дороже. Huawei, собственно, то же самое рассказали. Они будут повышать цены на всю свою продукцию с 1 июля 2026 года. Есть и хорошие новости, например, новые аккумуляторы в обычные смартфоны. Новый телефон Honor X80 Pro Max, он официально выходит в Китае, и аккумулятор там 11 тысяч мАч, это очень много. Также, если вы любите Motorola, то стартуют продажи нового Motorola Edge 70 Pro Plus. В России этот смартфон не представлен, так что доставайте из Китая. Ну а в коде будущей iOS просочились схемы нового интерфейса iPhone Ultra. Если вы не знаете, что это такое, это новый складной iPhone, который, по идее, должны будут представить осенью в сентябре. В общем, просочились габариты и ширина экрана, и они будут идентичны новому Huawei Pura. Также в Китае состоялась презентация новой операционной системы Harmony OS 7. Эта система идет на китайских Huawei. На глобальных Huawei работает система EMUI. Когда состоится презентация новой EMUI, пока неизвестно. Но суть в том, что система преодолела отметку в 1,3 миллиарда подключенных устройств. Это я говорю про Harmony. Еще из интересного, компания Samsung выпускает критический патч для своих телефонов, пытаясь убрать проблемы 45 уязвимостей. А еще крупный скандал произошел в мире кибербезопасности и запрещена грамма. Там хакеры научились обманывать автоматизированную ИИ систему поддержки и массово угоняют записи пользователей. Будьте осторожны. В общем, друзья, это были самые интересные новости из мира гаджетов и технологий. Но мы с вами не прощаемся, потому что минут через 15 я буду готов ответить на ваши вопросы. Поэтому, если вы на лето себе хотите купить классный смартфон, и у вас есть там, не знаю, 50, 60, 70, 100 тысяч рублей, не знаете, какой купить, спрашивайте. Если вам нужны прикольные наушники, может быть, за 5 тысяч, а может, за 10, спрашивайте. Или часики, а может быть, телефон вашему ребенку на лето. Любые вопросы присылайте при помощи приложения Радио Рекорд. Обязательно обозначайте ваш бюджет. Это поможет нам ответить на ваши вопросы. Так что не прощаемся.
0: Техноблок. По пятницам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Семейную ипотеку в России с 1 июля могут изменить и привязать условия программы к числу детей в семье. Как заявил замминистра строительства, обновленный механизм должен стимулировать рождаемость. Ранее обсуждалась идея повысить ставку до 12% для семей с одним ребенком, сохранить 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% при наличии трех детей. Более 85% вызовов скорой помощи в России обслуживается менее чем за 20 минут. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, среднее время прибытия медиков не превышает 20 минут, несмотря на большие расстояния и климатические особенности страны. Объединенные Арабские Эмираты запретили пользоваться соцсетями детям младше 15 лет. Решение утвердил Совет министров страны. Согласно новым правилам, детям до 15 лет нельзя создавать аккаунты, публиковать контент, оставлять комментарии и вступать в группы. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорт 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелиунрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
14: Счет, бухгалтерия.
15: Подключены. Поехали.
16: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО банк.
17: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 520 000 рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
18: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
20: В ленте.
21: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
22: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
23: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
25: Record.

0: Фил сейчас будет отвечать на ваши вопросы. Фил, привет.
1: Да, здорово, всем привет.
2: Привет, Фил. Подскажи, пожалуйста, какие-нибудь хорошие часы для ребенка, чтобы функции все были нужны и не садились за один день.
1: Мне кажется, часов, которые садятся за один день, их как будто бы не существует. Вообще, что касается детских часов, тут такая история. Все большие бренды вообще эту историю практически игнорируют. И я только знаю компанию Huawei, которая выпускает часы для детей. Но они стоят в районе там 11 тысяч. То есть это в целом так достаточно дорого. И если нужны часы, которые будут там стоить 2, 3, 4 тысячи, это, соответственно, какие-то ноунейм часы. И чтобы посмотреть, какой из них выбрать, лучше открыть соцсети и посмотреть видосики. Есть всякие подборки детских часов, одни с камерами и с определениями, где ребенок находится и так далее. И это все в основном ноунейм часы. Вот надо тогда что-нибудь выбирать. Они, естественно, работают не день, они работают нормально, поэтому тут можно не переживать.
0: Что купит до 70-80 тысяч? Рассматривал Honor или можно что-то еще другое?
1: Ну, я бы сказал так. Все, во-первых, зависит от задач. Если нужны там хорошие камеры, это одно. Если нужен хороший игровой смартфон, это немножко другое. За 70-80 это флагман. И, по большому счету, можно купить все, что угодно. За 80 тысяч можно купить Galaxy S26 Ultra. Можно купить новый Vivo X300 Ultra. Oppo Find X9 Ultra не влезет в эту цену. А Honor Magic 8 Pro сюда подойдет. То есть прямо очень много, практически любой флагман можно купить. Зависит, наверное, от того, чего хочется. Если нужны самые крутые камеры, ну тогда я бы смотрел в сторону китайцев. Если нужна какая-то универсальность, тогда, наверное, Samsung. А если, наверное, топ за свои деньги, можно купить OnePlus 15 за 50-60 тысяч, и это будет вообще офигенный телефон.
3: Хочется телефон, где самое длинное название.
2: Посоветуйте, пожалуйста, хорошую беспроводную зарядку для iPhone 17 Pro.
1: Ну, айфоны поддерживают стандарт, который называется MagSafe, и, соответственно, лучше всего, чтобы беспроводная зарядка была именно с таким стандартом, тогда она будет примагничиваться, и у вас будет возможность телефон всегда держать, например, в машине, и он никуда не будет падать, эта штука очень прикольная. Просто надо смотреть, чтобы было написано, что технология поддерживается MagSafe.
0: Фил, какие наушники за плюс-минус 5К купить с шумоподавлением? До потери моих были Honor Choice X5 Pro. Спасибо.
1: Honor Choice, это тоже неплохо. Я бы рекомендовал за эти деньги приобрести, например, OnePlus. Это OnePlus Buds 3, 4. В принципе, без разницы, какую модель. Можно выбирать то и другое. У OnePlus все хорошо. Можно брать реалмичные наушники. У них есть серия там Air и Pro. Они тоже могут стоить в районе там 4, 5, 6 тысяч. Можно смело выбирать Huawei-вские наушники. FreeBuds, у них есть модельки, называются 5i, 6i, 7i, ну, в зависимости от денег и того места, где будете приобретать. То есть вот эти три точно можно брать.
0: Круто, Фил, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: И до встречи!
1: Спасибо, ребят!
2: Ага.
1: Пока! Спасибо! Пока!
4: Вейкаперы на рекорде!

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Покупай новую Ниву Легенду. Восхищайся крымским летом. В Симферополь Лада всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр Симферополь Лада на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
3: Указана стоимость Лада Нива Легенда Классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе Трейдин. АО Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Техносервис.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Эй, не пренебрегайте сегодня семейными обязанностями.
1: Девы, какая бы погода ни была на улице, в душе у вас сегодня будет тепло и уютно.
2: Весы, будьте сегодня особенно осторожны с техникой, любви и запоминания. В ваших отношениях не будет ни грамма.
0: Скорпионы, сегодня ваш любимый человек окажется мудрее, теплее и лучше, чем вам казалось раньше.
1: Стрельцы, вы для вашего любимого человека значите гораздо больше, чем сами можете себе представить.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто преодолеть некоторые стеснения по отношению к вам, прежде чем решиться на то или иное действие, причем довольно невинное.
0: Водолеи, в этот день звезды рекомендуют вам немного побыть параноиком и 1000 раз все проверить или перепроверить.
1: Рыбы, сегодня вы поймете, что недавно происшедшее событие действительно кардинальным образом изменило вашу личную жизнь. Только вот непонятно, в какую сторону, что теперь с этими изменениями делать. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: хакеры. Любовный гороскоп.
1: На пятницу, 19 июня. О, на сегодня вы с легкостью напишите стихотворение, рассказ, оду, очерк, песню или реферат, в зависимости от того, каким именно будет ваше настроение.
2: Тельцы, сегодня ваши успехи в любви будут напрямую связаны с силой вашего интеллекта.
3: Близнецы, сегодня вам придет, вероятно, неприятное известие.
1: Раки, сегодня вам покажется, что ваш любимый человек недостаточно хорош для такого замечательного звания.
2: Львы.

0: Рекорд. Новости.
1: Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что Уиткоф и Кушнер пока сосредоточены на вопросе соглашения с Ираном. Полностью российский банкомат может появиться уже в следующем году. Об этом завел глава Госзнака Аркадий Трачук. По его словам, ключевой элемент устройства – модуль ресайклинга наличных. Уже создан в виде опытного образца, а завершить его разработку планируется до конца года. В странах Евросоюза обсуждают возможность пересмотра уже выданных россиянам шенгенских виз и видов на жительство. По данным источников, дискуссия ведется с весны и касается вопросов безопасности. Среди возможных оснований для проверок называют работу в российских компаниях, а также публичные политические заявления. При этом окончательного решения по введению таких мер страны ЕС пока не приняли. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Расскажем прямо сейчас вам.
2: У меня горячая, добрая и мимишная новость. Разбив флакон геля для душа, девочка испугалась наказания и убежала из дома на 22 года. Нет, вот здесь как бы здесь есть и минус. Это настолько, видимо, она боялась в 9 лет. Там был просто флакон, который стоил не так-то дорого, $1.5. Но она была из необеспеченной семьи, побоялась наказания и побежала на рынок, а там просто заблудилась, потерялась, ее потом удочерили. И вот и они трогательно, то есть она не могла найти родителей. И родители ее искали. И вот они встретились через 22 года.
1: Что? В голове играет песня, да? Hey ho!
3: Так она же легко могла их найти. По как? Запаху. У них больше не было ничего, геля. Там же сразу видно.
2: Не, ну правда, но здесь есть месседж. Все-таки не ругайте детей, когда они что-то разбивают. Это просто вещь.
3: Может, не надо внушать детям, что вообще в принципе... Не, ругать-то ты, ну, как в поучительной, наверное, можно. Родитель сам решает. Но это что, как ее до этого ругали, что она такая... Ну все, из-за шампуня меня точно пришибут.
1: Это жизнь, такова ее судьба. Да. Ну, бывает. Первый кусок свадебного торта маме. Вот, такой пост завирусился в сети. Женщина в соцсетях заявила, что именно она, а не невеста, заслуживает первый кусок свадебного торта на их празднике. Аргумент: она растила сына, не спала, воспитывала его с первых дней, а жена появилась в его жизни недавно. Все, на этом аргумент ее закончились. Пришли мамы на мальчиков, встали на сторону невесты. Напомним, что свадьба — это праздник молодоженов вообще, а мать уже не главное. Другие предположили, что мужчина, выросший с такой матерью, вряд ли сможет построить здоровую семью.
2: Это в какой стране?
1: Это у нас, в России.
2: У нас? А закончилось все дракой?
1: Дракой нет, закончилось все обсуждениями в соцсетях только.
2: Ну и на чью сторону стоит? Просто у меня все время казалось, что такая традиция, что с аукциона первый свадебный кусок молодожены разыгрывают и обычно выкупает чей-то отец.
1: Ты знаешь, да, сколько не продается времени торт на свадьбе? Уже, наверное, лет 10.
3: Я тебе даже скажу, каравай не везде есть.
1: Если с тебя брали деньги...
2: Не с меня, подожди, просто... А сейчас как?
1: Просто отдают кому-то первый кусок, и все.
2: Кому?
1: Решают молодые.
2: Вот, молодые решают.
1: Да, но не продается он уже, то есть как бы аукциона никакого нет. Это уже...
2: Ну, слушай, это как сами молодые решат, вообще неважно. Просто претензия в том, что она хотела и невеста, и мать хотела торт.
3: Ну, тут хорошо, что она не ела его уже.
1: Невеста ничего не хотела. Она не вообще молчала про это все. А мать сказала, что ей просто обязаны его.
2: Обязаны.
1: Да, но тут такая позиция у человека, видите?
3: Ну, я думаю, что она к ним еще и переедет скоро.
1: Вместе с ними в свадебное путешествие полетит, скажет. Я ж его рожала. Сыночка-корзиночка, я с тобой.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Поперы.
1: На вопросы ваши отвечаем, как и обещали. Что сказать руководителю на работе, чтобы пойти купаться на речку?
2: Позвать его с собой.
1: Да зачем там нужен? Он же душный по-любому.
2: Вот как раз помоется.
1: Не, нужно что-то действенное. Бок болит, например. Нужно по какой-то весомой причине уйти. Ой, там кошка расцарапала подоконник. Я пойду.
3: Вы слышали, что сейчас самое время поесть рыбы?
1: Нужно обманывать.
2: Сначала нужно словить.
3: Да.
1: Я считаю, надо обманывать.
2: Поймать.
1: На речку не отпустят, конечно же. Взять за свой счет, например. День речки должен быть каждое лето, мне кажется.
3: Но главное, с собой не берите начальника.
1: Да, конечно. Сколько времени уделяете на сон, ребята?
2: Часов 5.
1: У меня сколько выйдет, сколько получится вообще.
2: Ну, это вообще, рулетка.
1: Да. Это вообще каждый день лотерея, реально. Я не знаю, проснусь с утра или нет. Азат пишет: как давно вы работаете на радио и где работали раньше?
2: Ой.
1: Это очень долго.
2: Это очень долго вспоминать.
3: Там фирм, в которых я побывал.
1: Креативные сферы в основном, да?
3: Ну, да?
1: Мы работали в креативе, только с КВН, как пошло еще. Вот.
3: Ну, у меня первая работа, давайте так, вторая работа в Питере была, я на фейс-контроле работал.
1: Стас вот людей бил.
3: Да ну не бьем мы людей.
2: Все ивенты, да, юмор, камеди, КВН, вот это вот все, организация мероприятий, завеселее.
1: Все, молодец.
2: Как я назвала слово ивент.
1: Никит, почему кроксы ненавидишь? Да не уродский, потому что. Как можно было выбрать человечество? Чей голос в отбивках между песнями кричит «Лето!» У нас лето кто-то кричит. С таким задором, интонацией кричит, что если зимой услышишь, что будет?
3: Все, я понял ненависть к кроксам.
1: Так.
3: Никита висел на обрыве, он не мог забраться, был дождь, это гроза. Он висит такой: «Помогите, ну хоть кто-нибудь!» И он видит, он же снизу, как подходит человек, и он видит только ноги. И они торчат кроксы. Он такой: «Я найду тебя!» И с этого момента ты ненавидишь.
1: Классный фильм, мог бы получиться. Фэнтези.
3: Гость снимать.
1: Гость снимать.

0: фильм. Мы про это. Да. Друзья, спасибо вам большое за эту неделю. В следующий раз мы услышимся с вами во вторник в полном составе, поэтому будьте готовы. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
1: Отличных выходных! Ждем вас утром, как обычно.
2: Всем прекрасного дня!
1: Пока! Пока. Вейкаперы на Рекорде.

Йоу, Рекорд на связи, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, и сегодня пятница, напоминаю вам. А также интересная вышла новость. Apple Music опубликовали топ-20 самых популярных исполнителей за все время существования их стриминга. 11 лет он существует. Первую строчку занял канадский рэпер Дрейк. Самой популярной исполнительницей в истории по количеству прослушиваний стала Тейлор Свифт. Она взбралась на вторую строчку рейтинга, а третье место занял рэпер Фьюча. Вот, кому интересно, посмотрите это. Гуляет статистика в интернете. На 20-м лишь Эминем, может, что странно лично для меня. На 11-м Трэвис Скотт. Это, если так брать рандомные места. На 9-м Кэнни Уэст. Тот самый. Давайте ваши топ-3 напишите в чат мобильного приложения Рекорда, кого чаще всего слушаете. Интересно будет почитать. А я расскажу о треках в этом части. Тем более там новинка ожидается. Оффенбах, Miles Away.

0: услышим. Ну и, конечно, пятница — это день премьер в эфире Рекорда. Сейчас прозвучит свежий сингл Power Dancer от голландского диджея-продюсера Block and Crown. В качестве соавтора трека указан Бенито Бенитес. Это творческий псевдоним Михаэля Мюнцинга, основателя культовой немецкой группы Snap. Новый сингл Block and Crown — это современное клубное переосмысление легендарного суперхита 1990 года The Power. Итак, Block and Crown, Power Dancer, Рекорд ремейк. Слушаем.
1: Премьера трека.

0: Рекорд. Новости.
1: Переговоры США и Ирана, запланированные на сегодня в Швейцарии, не состоятся, пишет Рейтер. Ранее Белый дом сообщил, что Венц отменил вылет в Швейцарию на подписание меморандума с Ираном. В Вашингтоне выразили вместе с тем надежду, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее. С 1 сентября в России начнет действовать единый QR-код для оплаты товаров и услуг. Как сообщили в Госдуме, вместо нескольких QR-кодов от разных банков на кассах будет использоваться один универсальный код, который формируется через национальную систему платежных карт. Это должно упростить процесс безналичной оплаты для покупателей и бизнеса. На чемпионате мира 2026 завершился очередной игровой день. Сборная Мексики благодаря победе над Южной Кореей первая обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Канада разгромила Катар со счетом 6-0, а главным героем встречи стал автор хэт-трика Джонатан Дэвид. Швейцария уверенно обыграла Боснию и Герцеговину, забив все мячи в заключительной части матча, а Чехия и ЮАР разошлись на счете 1-1. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца.ру» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
0: Дэнс лето! На рекорде.

0: Record. Реклама. Покупай новую Ниву Легенду. Восхищайся крымским летом. В Симферополь Лада всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр Симферополь Лада на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3200 и на сайте krym.lada.ru.
1: Указана стоимость Лада Нива Легенда классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе Трейдин. АО Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

выходных, ну и в понедельник, как всегда. А, нет? Вы вас все уволили? В общем, Аня говорит, что в понедельник уже ничего не будет. Что ты говоришь? Ничего не слышу, что говоришь. А, я в понедельник работаю? Ишь, ты какая умненькая. Нет, я в понедельник не работаю. Короче, друзья, я о чем хочу вам сказать. О том, что мы вчера анонсировали большое событие. Это осенний фестиваль «Трансмиссия». Напомню, что у нас есть Петербург и Москва, два города, в которых мы регулярно проводим фестиваль. Так вот, друзья, мы...

0: Record. Реклама.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru.
3: Указана максимальная выгода на автомобиль «Хавейл Дарго» в комплектации «Техно Плюс» 2026 модельного года, 2026 года производства по программе «Трейд-ин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран приступили к 60-дневному этапу переговоров по подготовке итогового соглашения. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Венс, комментируя подписанный меморандум о взаимопонимании. По его словам, в течение этого периода будут согласовываться детали будущей сделки. Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщение о повышении тарифов ЖКХ с 1 июля. В ведомстве заявили, что ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а рост платежей не превысит установленные правительством параметры. Защитник сборной Австрии Штефан Пош получил перелом челюсти в стартовом матче чемпионата мира, но доиграл встречу до конца. Травма была подтверждена уже после игры с Иорданией, завершившейся победой австрийцев со счетом 3-1. По данным Австрийского футбольного союза, операция футболисту не потребуется. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
10: Будь в Прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.

0: Рекорд. Реклама.
1: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
4: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Крым Золото открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: Крым Золото. Всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
8: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
9: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
4: Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь. «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы-то упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк». Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru. Застройщик ООСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: США объявили о снятии морской блокады Ирана после подписания меморандума о прекращении боевых действий. Отмечается, что американские силы больше не препятствуют судоходству по маршрутам, ведущим в иранские порты. При этом военные корабли США сохранят присутствие в регионе для контроля за выполнением условий достигнутых договоренностей. Предстоящие изменения программы льготной семейной ипотеки, как ожидается, будут предусматривать увеличение максимального размера кредита, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. По его словам, это позволит семьям приобретать более просторное жилье. Сборная Канады одержала разгромную победу над Катаром на чемпионате мира 2026. Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 6-0, а главным героем встречи стал Джонатан Дэвид, оформивший хет-трик. Благодаря этому успеху канадцы одержали первую в своей истории победу в финальной стадии чемпионатов мира, а Дэвид был признан лучшим игроком матча. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хилюнрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
7: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Дэнс лето. На рекорде. Yeah!

0: Рекорд. Реклама. Покупай новую «Ниву Легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
1: Указана стоимость «Лада Нива Легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта.
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Техносервис.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Друзья мои, сегодня у нас пятница, и сегодня в Санкт-Петербурге я вам официально заявляю, за окном солнце. Поэтому мы рады делиться с вами этой солнечной летней энергией по-настоящему. Всех приветствую, где бы вы ни находились, получайте удовольствие от той музыки, которую мы будем вам раздавать в ближайшие часы. В ближайшие же 60 минут послушаем вот что. Али Фабин и Рене Миллер, Body Talk, Record Mix. Джон Саммит и Джулия Чёрч, Shades of Blue, Record Mix.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. Хватай Хавейл. Ликвидация квартального склада автомобилей Хавейл стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники Хавейл в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер Хавейл в Симферополе Автопрестиж. Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте krimea-havail.ru. Указана максимальная выгода на автомобиль Хавейл Дарго в комплектации Техно Плюс 2026 модельного года, 2026 года производства по программе Трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Большинство стран Евросоюза поддержали идею переговоров с Россией, сообщает Политикол. По данным издания, против выступили Франция, Германия, Дания, Нидерланды и Эстония, посчитав, что сейчас для такого диалога неподходящее время. Мошенники начали обманывать россиян под предлогом трудоустройства за границей. В полиции рассказали о случаях, когда соискателям предлагают работу за рубежом, помогают с оформлением документов, а затем требуют перевести деньги через поддельные платформы. Правоохранители напоминают, что за трудоустройство платить не нужно, а любые требования перевести деньги должны насторожить. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер намерен завершить международную карьеру после чемпионата мира 2026. Голкипер заявил, что нынешний турнир, вероятно, станет для него последним в составе национальной команды. Ранее Нойер установил рекорд, став самым возрастным футболистом в истории сборной Германии, сыгравшим на крупном международном турнире. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс, канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Рекорд.

5 июня на сайте radiorecord.ru. Бегом туда, мероприятие 18+. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе на рекорде. Это будут Anima и Джоджи, Beautiful, Record Me.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Лухов защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лохотуристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнут. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчу или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Своей малой родиной. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом что ли?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Причиной отсрочки поездки Венца в Швейцарию могла быть позиция Ирана полева, но об этом сообщает Axios. По данным издания, Тегеран заявлял, что будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума о взаимопонимании с США. В Миноборнауки заявили, что тотального высшего образования для экономики не требуется. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, сложившаяся практика, при которой почти каждый выпускник школы поступает в ВУЗ, не соответствует потребностям рынка труда. Министр подчеркнул, что необходим баланс между высшим и средним профессиональным образованием. «Зенит» проведет товарищеский матч с аргентинской «Химнасией» в рамках подготовки к новому сезону. Встреча состоится 5 июля в Петербурге. Также команда Сергея Симака сыграет с азербайджанским «Нефтчи» и сербской «Цервенной звездой». Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2113.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
7: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.»

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство заявило о мерах по недопущению дефицита топлива на внутреннем рынке. Власти намерены обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов и избежать локальных дисбалансов. Ситуация с обеспечением моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Также поручено провести дополнительный анализ ценообразования на топливном рынке. Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Регулятор уменьшил ее на 25 базисных пунктов по сравнению с апрельским уровнем. Это уже девятое подряд решение по смягчению денежно-кредитной политики с момента начала цикла снижения ставки в июне прошлого года. Лионель Месси возглавил список лучших бомбардиров чемпионата мира 2026 по итогам первого тура. Капитан сборной Аргентины оформил хет-трик в матче с Алжиром и вышел на первое место в гонке снайперов турнира. Ближайшие преследователи пока отстают на один гол, имея в активе по дублю. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Мам, чешется. Что делать?
6: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
7: Реклама АО «Хелен Рук». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
10: Акведы.
11: Выбраны.
12: Документы для регистрации ИП.
11: Готовы.
13: Фантастика.
11: Счет, бухгалтерия.
14: Подключены. Поехали.
15: При регистрации ИП счет и бухгалтерия. Бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
16: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
17: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
18: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
19: Дэнс лето!
20: На рекорде.

0: Говорили, что после вазэктомии не будет детей. Но я пришел домой, а они все еще там.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Я вам хочу напомнить о том, что, конечно, у нас лето-то в самом разгаре, но осенью состоится у нас фестиваль «Белая» с новой постановкой «Снежная королева». Пройдет он в Питере в Ледовом дворце. «Снежная королева», «Ледовый дворец» — все логично.

Funky Tunes, Meg, Айваска и Волок. Также ожидаются два секретных зарубежных гостя. Билеты вы можете найти и всю подробную информацию на сайте radiorecord.ru. Я думаю, что в ближайшую неделю у нас будет повышение цены, поэтому торопитесь забрать свои билеты на белую. Увидимся там с вами. Ну и разумеется, давайте расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе на рекорде. Это будут Don Diablo, Go Home with a Stranger, Record Mix. Клан Карусел, Райд, Рекорд Микс. Shipwreck и Void, The Perfect Girl, Рекорд Микс. Шаус и Винтаж Калча, Take Me to the Sunrise, Рекорд Микс.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчик или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: В хорошем, самом смысле.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Крымский майонез. Вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
6: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
7: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
6: И сколько вышло?
7: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
6: Где покупал?
7: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
8: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки «Тигра» одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинанс». Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Крым Золото открывает свадебный сезон.
11: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
10: Крым Золото. Всегда отличная цена.
12: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
13: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Годовая инфляция в России составила 5,6% по состоянию на 15 июня, следует из сегодняшнего пресс-релиза Банка России. Устойчивый рост цен остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. АТОР предупредила о новых правилах въезда во Вьетнам с 22 июня. Теперь всем иностранным туристам, прибывающим через международные аэропорты страны, необходимо заполнять электронную карту прибытия. Новое требование распространяется как на путешественников, въезжающих по безвизовому режиму, так и на обладателей электронных виз. Сборная Ирана намерена подать жалобу в ФИФА из-за ограничений при подготовке к чемпионату мира. По данным СМИ, команде не разрешили заранее прибыть в Лос-Анджелес перед матчем с Новой Зеландией, а также отказали в раннем въезде в США перед игрой с Бельгией. Федерация считает, что такие меры нарушают принцип равных условий подготовки для участников турнира. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд возвращается. Этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики Стадиум. 7 ноября – Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Первая партия билетов по самой выгодной цене уже на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы про ваши спортивные достижения разговариваем. То, чего добился в спорте.
2: Вчера я разговаривала с девочкой, просто ходит, выгуливает шаги во дворе.
1: Светлана бежала от бывшего 2 недели. Вот это спорт. Вот это да. Вернусь я в паркур, пожалуй.
3: Слушай, ну один раз с лестницы ты упал. Ну один.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
6: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в 1 минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
7: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8 978 49 00.
8: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Покупай новую Ниву Легенду. Восхищайся крымским летом. В Симферополь Лада всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр Симферополь Лада на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте крым.лада.ру.
2: Указана стоимость Лада Нива Легенда классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе Трейдин. АО Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Техносервис.
4: Премиальный дом Skypark от группы компаний «Дом в Симферополе». Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. Skypark. Премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ООО СЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

шоу, давайте я немножко вам о них расскажу. Во-первых, через час у нас будет разговорное шоу Кремова и Хрусталева. Далее, в 9 вечера по московскому времени у нас будет традиционное пятничное шоу «Рекорд Мегамикс», где диджей Перец представит вам гигантское количество треков, уложенных в бодрые 60-минутные микс. Ну, просто мечта для СДВГшника. Далее у нас будет MC Жан, наш легендарный, и шоу «Рекорд Классикс», в котором мы услышим с вами самые крутые треки из эфира «Рекорда» за все 30 лет его существования. Не MC Жан, а «Рекорда», ну вы поняли. Потом у нас эфир забирает Team Vox с шоу «Рекорд Пати», а в час ночи у нас будет не менее легендарный нидерландский диджей Армин Ван Бюрен и его шоу «Estate of Trance». Вот такое вот расписание у нас сегодня на «Рекорде». Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в самое ближайшее время. Это будут Алесса и Сача, «Destiny», «Рекорд Микс». All Things Break, Gravity, Record Mix. Хьюги Лью.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
4: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
3: И сколько вышло?
4: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
3: Где покупал?
4: У официального дилера «Лада» «Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
5: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: InvestFuture на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. И начнем с разговора о наболевшем, о нашем фондовом рынке. К сожалению, неделя снова прошла под знаком минус. В четверг, 18 июня, индекс Мосбиржи потерял почти 2% и опустился до 2437 пунктов. Это на минуточку уровень полуторагодовой давности. Индекс РТС падал еще заметнее. Ну и в пятницу падение продолжилось, причем с новыми силами. Что творится? Пора ли паниковать? Сейчас будем разбираться. Ну, конечно, главный камень на шее у нашего рынка все последние годы – это геополитика, и она пока не собирается нас отпускать. На саммите в Брюсселе Евросоюз решил продлить антироссийские санкции не на привычные полгода, а сразу на год. Ну и вдобавок страны НАТО обсуждают пакет помощи Украине на 70 миллиардов евро. Ну и все-таки главным нервом недели было совсем другое – заседание ЦБ по ключевой ставке. Прогнозы почти единогласно говорили о снижении, расходились только лишь в оценке шага. Однако регулятор в итоге все-таки всех удивил. Срезал ставку только на 25 базисных пунктов, то есть до 14% с четвертью. Ну, а большинство закладывало хотя бы шаг в 0,5%. Ну и давайте перейдем к нефти. Для нашего рынка штука весомая. Что мы тут наблюдаем? Всю неделю котировки сползали вниз на новостях о первых договоренностях США и Ирана, но ближе к пятнице падение развернулось в легкий рост, и пришли вести об отмене переговоров в Швейцарии. Ну, словом, без громких сюрпризов. И тут небольшая болтанка, дело житейское.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: К слову о бензине. У нас дома ситуация тоже довольно нервная. После удара дронов по московскому НПЗ и по сразу нескольким регионам кое-где образовались очереди и даже поднялась паника, но ценники, по данным СМИ, всего лишь одна сеть задрала, и ей уже занимается ФАС. Эксперты прогнозируют рост цен на 3-5%, но временный, так что повода хвататься прям за голову, ну, как будто бы нет. Кстати, до решения ЦБ о поставке почти все нефтяники, у которых есть собственный НПЗ, неплохо росли. Тот же Лукойл с утра прибавлял почти 1.5%. Ну и рубль тем временем тихо позиции сдает. Доллар на межбанке подобрался у нас почти к 74 рублям, евро к 84,5. Еще сегодня у нас такой настоящий дивидендный аврал, потому что годовые собрания проводят Роснефть, которая уже подтвердила выплату, ну а также Магнит, МВидео, МГТС и другие. Ну и, дорогие друзья, на что еще хотелось бы обратить внимание? У нас много прогнозов от экспертов на третий квартал появляется, и что мы там видим? Практически все инвестдома сейчас сходятся во мнении, что локальное дно, в принципе, достигнуто. Посмотрим. Кстати, аналитики БКС, например, считают, что российские акции сейчас торгуются с рекордным дисконтом к историческим уровням. Там насчитали целых 36% дисконта. Это даже круче, чем во время громких санкций 2024 года. Что до роста, поводов для бурного подъема, ну, мы понимаем, пока что немного, хотя некоторые оптимисты закладывают на третий квартал цели по индексу Мосбиржи 2600, 2700 на горизонте года, вплоть до 3200. Но, если честно, я бы такой сценарий назвала, конечно, очень оптимистичным, тем более после сегодняшнего заседания ЦБ. Ну, как будто бы только одна опора для такого роста может быть – это дивиденды. Я напомню, что за год рынок ждет выплат на 3,5 триллиона рублей. Будем наблюдать очень внимательно. Ситуация остается, конечно, непростой, но мы понимаем, что после долгого периода темного неба, да, на фондовом рынке всегда наступает период роста и позитива. Вопрос только в том, когда же он наконец начнется. Продолжаем наблюдать. Вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Всем пока.
0: InvestFuture на Радио Рекорд. Рекорд реклама. Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиунрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте tenet.ru.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Луха защитят от похищения. В селе Лух хотят установить камеры, потому что туристы постоянно воруют таблички с названием населенного пункта.
2: Что за туристы? Что за лоха-туристы? Это что, туристы специально ездят в Лох за табличками? Конечно. Как в Милан за одеждой, что ли?
3: Ну, разумеется.
2: Как бы воруют все, даже лохов.
3: Лохов в первую очередь. А я хотя бы украл табличку на выезде из Лох. Лох перечеркнуто. Антилох.
2: А не проще ли переименовать село из Лоха в Красавчу или в Умницу? Просто переименуйте.
3: Они гордят по своей малой родине. Дед жил в Лохе.
2: В каком смысле?
3: Хорош, самом что ли.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Премиальный дом «Скайпарк» от группы компаний «Дом» в Симферополе. Однокомнатная квартира с просторной кухней-гостиной для семейных встреч. Большая лоджия. Ваше личное пространство с видом на лес. А цена вас приятно удивит. «Скайпарк» – премиальность жизни, которую ощущаешь ежедневно. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОСЗ «НДК Скифский». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хватай «Хавейл». Ликвидация квартального склада автомобилей «Хавейл» стартовала. Только до 25 июня выгода на кроссоверы и внедорожники «Хавейл» в наличии до 300 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе «Автопрестиж». Ялтинская объездная, улица Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-400 и на сайте crimea-havail.ru. Указано максимально. Выгода на автомобиль «Хавейл Дарго» в комплектации «Техноплюс» 2026 модельного года, 2026 года производства по программе «Трейдин». Предложение ограничено, не оферта. Действует до 25 июня 2026 года.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Хруст Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев, и стало быть, все как всегда по будням дням, а сегодня все еще таковой. Мы будем обсуждать разные новости в течение ближайшего часа. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один из самых больших и устойчивых российских мифов – это миф о нашей якобы всенародной любви к пятнице. Не надо песен, мы, россияне, любим эту самую пятницу не больше, а даже меньше, чем другие народы. Ну, например, те же американцы, которым не просто принадлежит знаменитая аббревиатура TGIF, Thanks God It's Friday, слава богу, сегодня пятница, но которые называют этой аббревиатурой и рестораны, и сетевые магазины, и для которых она вообще свет в окне и чуть ли не смысл жизни. Так что не надо преувеличивать нашу к ней любовь. Пятница и пятница – обычный день. Ну, а для нас так и вообще ничего особенного, потому что обычный вечер, и мы, как обычно, обсуждаем новости в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил против чрезмерной цензуры в кино. По его словам, выглядит абсурдно, когда после откровенной постельной сцены зрителю показывают героев, но при этом заблюривают сигарету у них в руках. Фадеев также раскритиковал удаление сцен с алкоголем из исторических фильмов, отметив, что такие ограничения порой нарушают логику повествования и искажают исторический контекст.
2: А что, реально? То есть там в наших фильмах так бухает, что если вырезать, то вся логика посыпется.
1: Да не только в наших, они в любых фильмах вырезают, как бы из зарубежных.
2: Это так на логику влияет. Слушайте, я просто. Это действительно так. Я просто как бы не смотрю ни наше кино, ни тем более там американское с русским переводом. Это что, действительно, они вот все так вырезают?
1: Все, я же, помните, рассказывал, видел какой-то сериал новый, там, про Петровское время. Петр Первый с такой огромной трубкой, такой длинной, знаете, вот, ну, в пол Петраса. Ну, какие мода такая была.
2: А трубка откуда выходила?
1: Вот в руке он держал, такая, ну, где-то метр такая.
2: Что за трубка?
1: Все заблюрено, как, ну, курительно. То есть, не понятно, что это здоровенное, ну, длинное такое.
2: Это правильно. То есть, смотрите, значит, он говорит, что в постельной сцене при этом ничего не забрюливают, да? Что-то сигарету в руке могут забрюлить. То есть, смотрите, это на самом деле очень хорошая и правильная практика. То есть, значит, в постельной сцене все нормально, все показывают, а потом, значит, вдруг неожиданно в какой-то обычной не постельной сцене, значит, у него забрюлено что-то в руках. И, конечно, то есть, и тогда, смотрите, зритель думает, раз в постельной сцене половой орган показан, значит, это нормально, это еще ничего, его показывать можно, может, не такой большой, да? А вот тут у него в руках такой пенис, что это уже нехорошо. И у зрителя таким образом как бы воспитывается вкус к правильным половым органам и неприятие неправильных, что правильно.
1: И там, нет, тут есть нюансы. Там еще иногда, когда показывают трубку или сигару, заблюрено, но цвет-то видно, черный.
2: Тем более. Чё? Но с какого это у Петра черный в руках?
1: Ну, как, ну вот. Помните, как царь Петр Арапа женил? Да. Такой фильм.
2: Ну, женил? Как? А прям так женил за это, да? Подвел, подтащил.
1: Подтаскивал, да?
2: Да. Ну, окей. И, значит, Фадеев, как было сказано, раскритиковал, да, типа, удаление сцен, типа, с алкоголем, да, из исторических фильмов, сказав, что такие ограничения порой нарушают логику повествования и искажают исторический контекст. А вот скажите мне, я вот просто, к сожалению, такие фильмы, ну, не смотрю, да никакие не смотрю, а вот удаление сцен с алкоголем нарушает исторический контекст. Вот это я пытаюсь понять. То есть, а скажем, а если сцена, где Ленин тяпнул, вырезана, да, так вопрос, как же он решил сделать революцию, да, без этого? Или там, не знаю, если Иван Грозный не дернул медовуху, то как тогда он взял кемскую волость?
1: Вот. В этом известный смысле? Исторический, как бы на реальных событиях основанный фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Это же так же было, да, эта история как бы наша. Нельзя забывать. И там, помните, он там ключница водку делала? И как после этого, если это вырезать эту сцену, как объяснить вот этого? Ляпота, как бы. Танцуют все!
2: Это не исторический фильм, но я бы не сказал, что прям это совсем нарушает логику. Вот такой, ну, чуть-чуть исторический. Ну, так, на полшишечки. Нет, ну, а как, например? Или там, я не знаю, нет, исторически, ну, это, например, там, не знаю, вот там, скажем, Александр II, да? То есть не тяпнул, но Аляску отдал, например.
1: Ну, возможно. Или вот
2: это как? Нет, вот это логику я... Вот это, да, нарушает. Или Пугачев там, да, вот, скажем, ни разу в фильме не бухал, а как тогда он крестьянскую эту войну поднял?
1: Ну, в общем, да. Ну, еще вот один исторический фильм, вот «Ирония судьбы», да, вот как бы. Там по поводу логики повествования. Там все же за, ну, как бы, ну, весь сюжет, как бы, основан на том, что пьяненький Женя Лукашин полетел, как бы, в Ленинград, как бы, да? Вот, ну, как бы, если это убрать, как бы, это же непонятно, почему, как он оказывается в аэропорту.
2: То есть, что он выходит с друзьями в баню просто мыться, а потом...
1: потом в самолете, вдруг, да. В самолете уже барагозит, там, помните?
2: Да, его уже лежа мотает.
1: Успать хочет.
2: А я вам скажу даже больше. Ну, то есть, а вот, то есть, конечно, нет, во-первых, я согласен, эту сцену надо вырезать. Потому что все равно пьет же гад. А люди смотрят, дети смотрят потом и хотят быть как Женя Лукашин. Там значительно худшая есть сцена, которая почему-то не вырезана. А вот, может быть, вы забыли, господин Кремов, в этой сцене, я недавно видел этот фильм, ну, там, как и все мы зимой вынуждены его смотреть, там есть сцена, где мужик, подчеркиваю, моется в душе, и его показывают целиком.
1: Вот тут это яркий пример прекрасной еще советской цензуры. Тогда заблюривать не умели и размывать. Поэтому он мылся в пальто и в шапке. Моется, да, ну
2: да,
1: ничего,
2: я про это
1: все
2: забыл.
1: Прилично, как бы, там все нормально. О, тепленькая пошла.
2: А вот. Вот так надо снимать. И поэтому, да, и про алкоголь тоже, чтобы как бы пили, но...
1: Ну, в меру.
2: Ну, другое. Ну, то есть, вроде пьют алкоголь, но там, например, написано... Там,
1: молоко.
2: Кефир, молоко. Пускай даже это, как называется это, чайный гриб. И то есть, чтобы как бы вроде пьют водку, но оттуда гриб торчал.
1: Не, ну просто могли бы, чтобы такие вставные сцены, знаете, появляется такой маленький квадратик, когда люди пьют, там, ну, водочку разбивают, там, да, там, внизу, там, куча фильмов таких, да, и новых, и старых. Внизу появляется диктор какой-нибудь известный. Это нет, это чай. Это они пьют чай. Чокаются просто по привычке.
2: И вот вопрос. Вот, смотрите, кино важнейшее по-прежнему для нас из искусств. И важнейший вопрос на повестке сейчас в условиях новых нравственных вызовов. Что вырезать? А вырезать-то что-то
1: или
2: надо,
1: или замазывать,
2: да?
1: Заблюдивать.
2: Да. Нет, в любом случае надо что-то вырезать из фильмов обязательно. Но нельзя же совсем ничего не вырезать,
1: не,
2: может, правильно?
1: Конечно, да.
2: Вырезать, забрюливать, замазывать. Вот, может быть, надевать пальто.
1: Да, конкретные какие-то сцены, может, уже вышедшие. Или вообще просто целый жанр сцел.
2: Вот да, это... какие, в каких фильмах? Что вырезать? Какие конкретно сцены удалять? Какие удалять нельзя? Ну и в конкретных фильмах, которые ты смотришь. Вот недавно смотрел я фильм и видел там такое.
1: Да. Или что наоборот, может, что-то нужно увеличить, как бы, да, или подробнее. Подробнее показать. Ну, какие-то вещи. Недостаточно чего-то было.
2: Ну, да, ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: В США хакеры угнали грузовик со 103 тысячами презервативов стоимостью 1 700 000 долларов. Злоумышленники взломали систему транспортной компании с помощью фишингового письма, получили доступ к документам и оформили поддельную заявку на перевозку. В результате водитель, не подозревая подвоха, забрал товар со склада и доставил его не в Walmart, а на арендованный склад в Бронксе. Сейчас полиция пытается найти пропавший груз.
2: В Бронксе уже началось, да? Там уже натянули 103 тысячи презервативов, да, и понеслась.
3: Вечеринка в самом разгаре.
2: Бронкс по кочкам. Хакеры угнали грузовик со 103 тысячами презервативов. Вы знаете, вот я должен признаться, что я старомоден. И не в том смысле, что я стар, а просто я не успеваю следить за трендами. Вот если бы мне такое там сказали еще там, не знаю, да, вот да сейчас я это слышу, я просто не понимаю. Мне кажется, что это что-то какой-то абсурд. Что это за хакеры такие странные? Обычно, вообще-то, хакеры, что они делают? Они там взламывают, значит, там что-то для кражи информации.
3: Пентаком!
2: Да, там заражают вредоносными программами, там взламывают там банковские системы, платежные системы, аккаунты там угоняют для рассылки спама, взламывают там веб-сайты, базы данных там для получения информации. А эти взломали презервативы?
3: Ну, как бы презервативы презервативами. Ну, 1,7 миллионов долларов.
2: Нет, это 1,7 миллионов долларов. Это в любом случае вы не можете не признать, чтобы для чего бы они этого не сделали. Но это новое поколение хакеров. Это какие-то хакеры-хандоны. Правильно? То есть, похоже, вообще этих хакеров самих кто-то сломал. Взломал. Да, потому что зачем им столько презервативов? Продать я не думаю. Я не думаю, что дело в деньгах, Кремов. Потому что, ну, давайте согласимся, что с такими хакерскими талантами они бы уже давно могли разбогатеть. Да, и на традиционных хакерских штучках. Мне все-таки кажется, что вот эти 103 тысячи призиков – это чисто для себя. Может быть. Знаете, я даже уверен, что, может быть, эти хакеры индусы. Ну, типа, знаете, надоело размножаться там, как не в себя. Психанули, взломали, натянули.
3: Что, думаю, что нет, индусам никогда не надоест размножаться. Это такие ребята, как бы, там, это вот, это не их путь, как бы, да?
2: Ну, хорошо, значит, может, американцы просто понадувать на досуге.
3: На день благодарения.
2: Кого благодарить?
3: Благодарю. Спасибо.
2: Ну, или, скорее всего, конечно, знаете, в условиях особенно санкций, думаю, что самая реалистичная версия состоит в том, что скоро эти презервативы окажутся в том числе и где-нибудь в Петербурге на опрашке.
3: Через Казахстан.
2: Да. И, может быть, один из этих призиков уже скоро будет на мне. А на вас?
3: На мне надо.
2: Да, вам уже не надо.
0: Драйв на скорости 70 треков в час.
4: Это

0: Хруст-шоу.
1: Больше половины россиян не знают, когда пройдут выборы в Госдуму. Согласно опросу ВЦИОМ, назвать сроки следующего голосования смогли только 41% респондентов, тогда как 53% затруднились с ответом. Одновременно социологи представили данные о поддержке партий. Рейтинг «Единой России» оценивается в 35%, остальные парламентские силы набирают от 5 до 11% голосов.
2: Ого, вот это рейтинг! Популярнее наших партий только мистер Малой и Александр Айвазов.
3: Ну, может, то есть тех, которые от 5 до 11% имеете в виду?
2: Да, да. Единственное, что, может быть, только вот Сергея Рогожина пока не обогнали. А так вообще?
3: А он партийный?
2: Да нет, я про рейтинги! Невероятная популярность. И при этом, значит, что больше, да, половины, было сказано, россияне не знают, когда пройдут выборы в Госдуму. Слушайте, а как же тогда быть? А если они не знают, значит, на выборы не придут. А если они на выборы не придут, то как же они поддержат своих любимчиков-то с такими рейтингами? А это значит, что все эти партии тогда совсем проиграют? Не так ли?
3: Ну, слушайте, тут как бы очень странная история. Как бы чувствую, тут кто-то за этим стоит. Потому что, смотрите, новость, что россияне в большинстве не знают, когда выборы в Госдуму. И в новости про это не говорится, когда выборы в Госдуму. Почему вы не сказали нам, когда выборы в Госдуму, в этой новости? А то, что скрывается... что-то.
2: Секунду.
3: Это новость про выборы в Госдуму.
2: В конце концов, ладно, в этой новости не сказали. Но вы можете быть на 100% уверены, что про это не сказали в программе «Давай поженимся».
3: Слушай, я вот как постоянно слышу, что вот выборы в Госдуму. А когда?
2: Да.
3: Нет, это краем уха.
2: А вы «Спокойной ночи» смотрели давно?
3: Ну, нет.
2: Вот там, может, все передадут. Или как-то программа по РЕН-ТВ такая вот веселенькая.
3: Даже не пытайтесь.
2: Вот где-то же говорят. Но да, и, конечно, ну, замалчивают, правильно. А значит, они на выборы не придут. Да, и тогда вообще погубят этих кандидатов, у которых и так рейтинг с этот Гулькин и так далее. И тогда выберут вообще другие партии. Не знаю, там, еще, дай бог, если там будет партия пива. Или там партия электросамокатов. А если там победит партия «Единые квадроберы»? Или «Справедливые квадроберы»? Или, знаете, «Новые курьеры», например?
3: Слушайте, я не думаю. Я думаю, что все-таки все наши приятные нам, как бы, уютные, практически домашние лица, как бы, да, все эти фракции парламентские, они останутся. Ну, я думаю, что там, ну, 5%, ну, 11%. Ну, как, куда мы без них? Без КПРФ, без ЛДПР, без новых людей.
2: Да, конечно, да, нет. Ну, это нереально. Да. Поэтому... Да, нет, на самом деле... Не волнуйтесь, я вижу, вы тоже разволновались.
3: Ну, теперь уже немножко попустил.
2: Я тоже. Я давайте всех успокоим. Да, ничего не будет. Раз половина россиян по-прежнему не знает, когда выборы, а раз они не знают, поэтому россияне на выборы не придут, а раз они на выборы не придут, их никто всех и не выберет.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: За съемку дефектов в новостройках предложили ввести штрафы и даже уголовную ответственность. С такой инициативой выступил владелец одной из строительных компаний. По его мнению, ролики с протечками, трещинами и другими недочетами наносят серьезный репутационный ущерб застройщикам. Он заявил, что всего один негативный видеоролик способен перечеркнуть многомиллионные рекламные бюджеты и усилия, вложенные в продвижение жилого комплекса.
2: Окей. А протечка и трещина не способны перечеркнуть нормальное существование тем, у кого трещина и протечка? А репутация, что там ролики с недочетами наносят серьезный репутационный ущерб? А физический и моральный ущерб протечка не наносит? Нет? Я просто так, уточняю.
3: Какому-то одному, другому. Давайте я объясню тем, кто не понимает, что происходит. Оказывается, я сам там узнал недавно, целый жанр роликов существует в интернете, где люди, жильцы первички,
2: понятно.
3: Они приглашают даже экспертов независимых, которые говорят, эта квартира сложится как карточный домик через год.
2: Это понятно.
3: Их миллионы, этих роликов.
2: И он за это предлагает уголовную ответственность. То есть, у меня такой вот вопрос. А этот милый человек, он предлагает что? То есть, значит, увидел у себя дома в новостройке протечку в новом доме, да? Увидел трещину. Посмотри на нее сам там, да? Тихо вздохни. Скажи про себя там. Эх, вот же ж оно как, да? Все обернулось, да? И иди спать прямо в трещину. Да просто там тихонечко про себя там выругайся, там скажи там, помните как? Обомнется, оботрется, все по-прежнему пойдет. Все, преклони благородную голову под протечку, и все нормально. А у меня только вот такой вопрос. А если вот из протечки течет уже, знаете, как ангарский водопад?
3: Ниагарский.
2: А я какой сказал?
3: Ангарский.
2: Да, не ангарский лучше. Если так течет, что тоже снимать нельзя? Даже как туристическую достопримечательность? А если, извините, другой момент. А если трещина в стене уже как знаменитый этот самый разлом Сан-Андреас? И как великая восточноафриканская эта рифтовая долина? Да? Что тоже нельзя снимать? Даже на память детям? Смотри, сынок, я такую трещину тут в Кудрово в новостройке видел.
3: Хорошо, если это введут, что вполне возможно, да, что я допускаю уголовную ответственность. По какой статье? Это оскорбление чести и достоинства? Что это такое?
2: Это
3: распространение заведомо ложной...
2: Нет, у нас есть статья про репутационный ущерб. Есть. Не волнуйтесь, статью найдут. У меня вопрос чисто туристический. Могу ли я это снимать как турист? Эти протечки, эти трещины. А вот просто нельзя заснять трещину там, да, и выложить это в соцсетях там с кем-то на... может быть, название ЖК «Козев трещину». Или ЖК «Протечка лакшери», например.
3: Тоже вы оскорбите, это ЖК.
2: А это просто, такого ЖК не существует. И так далее. Он, значит, заявил, что всего один, понимаете, один негативный видеоролик способен перечеркнуть многомиллионные рекламные бюджеты усилий. Все, что ножит-то непосильным трудом. Какой кошмар. Как мы вам, бедненьким, сочувствуем. Но у меня, на самом деле, для этого замечательного человека есть совет. Реальный. Как сделать так, чтобы такие видео люди не снимали? Он, может быть, просто до этого сам не додумался, но я даю бесплатный совет, да? Как сделать так, чтобы не портили ему репутацию и не снимали трещины и протечки? Совет очень простой. Чтобы не портили репутацию и не снимали трещины и протечки, нужно тратить миллионы не на рекламу, а на то, что, внимание, не было трещин и протечек.

0: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20.

0: Наша зарядка и разминка для пальцев закончена. Теперь наша очередь для зарядки и разминки для рта, чтобы почитать ими те сообщения, которые вы своими пальцами и написали. Впрочем, вы и продолжаете писать, разумеется, и никто вас не остановит. А мы это читаем в эфир, это называется «Народные новости». Че это?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что глава Совета по правам человека раскритиковал такую популярную у нас в последнее время практику заблюривать в кино, в художественных фильмах новых, старых, что очень странно, там сигареты и выпивку. То есть он сказал, что может нарушать логику повествования, там, исторический контекст разрывать. Ну, с другой стороны, есть же какая-то маркировка просто возрастная, да, там, если, ну, зачем, если есть маркировка, то зачем что-то блюрить? И очень многие тоже согласны с этим. Вот добрая Скорпионша пишет. Привет, любимые ведущие. Меня тоже смешит, когда в современных сериалах показывают подробности постельных сцен, уточняет она в скобках, без жужулика почему-то, но с грудью. А вот сигареты блюрят. Уж лучше бы тогда вообще ничего не блюрить.
0: Без кого?
1: Жужулика, да.
0: А жужулика?
1: Жужулика, да.
0: А жужулика это
1: жужулик.
0: Где?
1: Ну, это тут там.
0: Не, подождите, а тут действительно вопрос. А, то есть, подождите, ну жужулик это вот где-то
1: здесь,
0: да?
1: Ну да, вот это
0: так. Нет, слушайте, нет, ну тут нет. Если вот это, тогда вопросов нет, потому что, ну жужулик же лучше сигареты, правильно? Смотрите.
1: Ну жужулик не показывают, она говорит, что показывают.
0: Ну как вот, нет, подождите, нет, его не показывают?
1: Не показывают, показывают, ну грудь показывают.
0: А, то есть, нет, еще раз. Значит, грудь показывают, жужулика просто не показывают, а сигарету брюля.
1: Да, вот такая вот
0: концепция. Значит, ну давайте разберем. Ну это тоже правильно. Смотрите, то есть грудь это хорошо. Правильно в этой системе, да, кардинал?
1: Допустимо, скажем.
0: Нет, раз показывают, значит, ну допустимо, хорошо. Хорошо.
1: Приемлемо.
0: Жужулик это просто неприемлемо, да, а сигарета это откровенно плохо. Ну хорошо. А если вот такая ситуация, усложняем задачу. А если в руке не сигарета,
1: а жужулик?
0: Именно.
1: Ну тут как бы жужулика заблюрить, оставить руку. Вот, можешь так аккуратно?
0: А если в другой сигарета?
1: Рука-то не запрещена.
0: Хорошо, а если в руке... Что там показывают? Что за разрешено?
1: Ну, как бы грудь.
0: Грудь! В одной руке грудь.
1: Другой жужулик.
0: Сигареты. Нет, ну бывает же такие сцены. Послушайте, ну в кино бывает все. Ну бывает, может быть, в фильме ужасов, да даже в любой драме, например, какая-то драматическая сцена. Одной рукой схватился за грудь, другой там...
1: Ну в суматохе.
0: Другой жужулик, сигарета. Вот как, что вообще будет в сцене-то видно?
1: Все эту сцену вырезать целиком. Тут как бы не...
0: А если она, как говорил тот же самый Фадеев, если она нарушает историческую логику? Как, знаете, без нее вообще непонятно.
1: Придется, значит, да, это плохо, но придется переписать историю.
0: Ох, как сложно, да.
1: Вот еще. Если в фильме «Особенности национальной охоты» заблюрить все бутылки и стаканы с водкой, то хронометраж сократится до 7 минут. А оставшиеся кадры будут выглядеть как документалка о том, как мужики задумчиво смотрят на природу и грустно жуют хлеб. А генерал тогда вообще будет немым. Понял? Генерал туда тосты произносит.
0: А, это он про какой фильм?
1: Про «Особенности национальной охоты».
0: А этот фильм еще разрешен?
1: Вот странно. Вроде бы, хотя я мельком по телеку где-то показывал.
0: Послушайте, на самом деле, если сделать все вырезать по этим критериям, то тогда надо полностью стереть. И ну погоди, волк там курит. Да. Бьет, полуголый ходит.
1: Причем не только курит, смотрите, помните, он еще накуривает зайцев.
0: Это вообще...
1: В телефонную будку ему дым
0: пускает. Вообще, это просто без... помните, свинья сколько...
1: Ладно. Нет, смотри, стоп.
0: Нет, подожди,
1: свинья была в купальнике.
0: Но, согласен, это смягчающее обстоятельство, да, но, ведь, вот кто там говорил про то, что грудь можно показывать? Да, грудь показывать можно, но одну, две точнее, да, а у свиньи их сколько?
1: Ну, у нее 6,
0: вот,
1: или 9.
0: Значит, и ответственность в 6 раз больше. Значит, это за это нужно, это вот не знаю к чему, вот просто такой вопрос человек задает, господин там какой-то привод пишет. А Кремов правда сегодня... ведет эфир без белья. Да, подтверждаю, совершенно абсолютно без белья. Ни простыни, ни одеяло, ни.
1: Ну, наволочка.
0: Это наволочка.
1: Есть, да.
0: А это наволочка?
1: Да, в цветочек.
0: А, наволочка есть, да. Mm-hmm. Так, ну вот пишет, например. Нет, это не будет. А вот смотрите, вот Владимир Вольфович нам.
1: Владимир Вольфович?
0: Владимир Вольфович, да, пишет. Требую! Он так начинает, реально, и ставит два восклицательных знака. А вот теперь ваша очередь догадаться, что требует от нас Владимир Вольфович?
1: Ну, чтобы мы не блюрили ничего, как бы там...
0: Нет, он требует именно про нас, чтобы...
1: Чтобы нас заблюрили.
0: Нас уже достаточно заблюрили.
1: Тем более без белья.
0: Нас не видно, да? Ну, нас хорошо видно по радио?
1: Ну, так...
0: Говорят, что не очень. Так он пишет, требую эфир Крема и Хруста увеличить... как вы думаете,
1: до скольки сантиметров? На 15 сантиметров.
0: Нет, всего до 2 часов в день. Так он пишет, и поэтому... редко я звоню тем, кто требует такое, потому что для Кремова это истинное наказание увеличить эфир до 2 часов. Но я звоню не поэтому.
1: Нет, ну можно договориться, если там по деньгам будет все нормально.
0: А сколько вот вам денег? Вот нет, так, скажите, столько. Вот если...
1: Давайте я как в фильмах, как про коррупционеров напишу вам на листке.
0: Так сказать. А почему вы рисуете? Это что? Я вообще звоню Владимиру Вольфовичу.
1: Давайте я почитаю вот ваше.
0: Подожди, я уже дозвонился. Что вы читаете? Я звонил. Вот смотрите, работает все. Владимир Вольфович.
2: Алло. Абонент сейчас занят и не сможет ответить.
1: Да, я подтверждаю.
2: А говорит с вами голосовой ассистент Мия.
1: Да, он не сможет ответить.
0: А вот голосовой системе вас не устраивает.
1: А вот страшные вещи пишет наш постоянный корреспондент Лев. По теме. В детстве смотрел фильм. Вроде называется «Гений» с Абдуловым. Так там Абдулов... мочится на лицо мужчине. Меня эта сцена тогда испугала.
0: Кто это пишет?
1: Лев.
0: Вы знаете, я вам вот что скажу. Меня эта сцена испугала тоже. Бы! Если бы она была. Дело в том, что я очень хорошо знаю этот фильм, но... А сейчас я вот реально задумался. А может быть, это... Я знаю не полную версию.
1: А Лев посмотрел режиссерскую версию.
0: Это там все... Не зря же фильм называется «Гений». Да, ведь...
1: Чертов гений.
0: Ну, согласитесь, вам бы такое даже в голову не пришло.
1: Да не вообще как будто.
0: Потому что вы не такой. А какой, где мы, кто... Чувак...
1: Лев, дорогой, напиши подробности.
0: Нет, это очень важно. Нет, просто, может быть, ты... перепутал это с фильмом «Дурачок»
1: или
0: «Золотой дождь». Нет, был такой фильм. Знаете, «Золотой дождь»
1: Я не знаю, я только сам.
0: Короче, у нас там петух на подходе, видите? Поэтому
1: ну,
0: все.
1: Что, да. Может, потом...
0: Ну, давайте последнюю, да. Ну,
1: давайте петуха дождемся.
0: А его не будет.
1: А его не будет, да.
0: Нет, я его...
1: Так, вот Саня пишет. «Каменскую по кабельному смотрю иногда. Курят все, хоть топор вешай. Ничего не блюрят. И Нагиев там с хвостиком. Его надо замазать».
0: Что, хвостик?
1: Нагиев с хвостиком.
0: Нет, или нет, а зачем? Только хвостик. Это я совершенно согласен. Мы знаем Нагиева лысым.
1: Да, мы к нему уже привыкли. Мы привыкали к нему тяжело, нас ломало.
0: Да, и что это за хвостик такой? Главное, в чем его смысл? Что-то висит. У Нагиева что-то висит, и причем сзади. Я понимаю, спереди. Да, конечно, это...
1: Причем максимально нелепо... Он же там милиционера играет.
0: Зачем у него хвостик?
1: Да, и максимально нелепо смотрится, как он в форме с хвостиком.
0: Но милиционер так нельзя. Бред. Конечно, хвостик надо, во-первых, забрюлить. Но раз сзади хвостик, значит, надо что-то и спереди забрюлить.
1: Жужулик тоже забрюлить.
0: Что?
1: Жужулик.
0: Что это будет значить? О, пришел петух.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Москвич распилил Мерседес пополам во время раздела имущества с бывшей женой, сообщают СМИ. После развода 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга не смогли договориться, кому достанется белый Mercedes-Benz SL. Муж предлагал выплатить компенсацию и оставить автомобиль себе, однако женщина настаивала, что машина была подарком. В итоге мужчина вызвал рабочих, которые прямо на ее глазах распилили Мерседес на две части.
2: Слушай, ну правда, значит, говорят, что муж и жена – это две половинки. И две половинки машины.
3: Ну, уже распилены. Прекрасная пара. Ему 57, ей 25. Типичная такая московская история. Мерседес пополам.
2: Но важно, а чем пилили-то хоть? Ножовкой или полюбительски рашпилем?
3: Ну, нет, рабочих вызвали. Рабочие там серьезно, как будто болгаркой какой-то, не знаю, там, расплавили мерсяку.
2: А зачем рабочих?
3: Хотя вот странно, я бы это сделал лично.
2: Конечно.
3: Это как бы приятно. Это же месть, как бы, да, такая? Ну, то есть,
2: конечно, приятно самому пилить, мстить, конечно. Да. Но, смотрите, ну, окей, ладно, значит, распилили, отлично. Но ведь тут важно другое. Ведь важно не что распилили. Это, конечно, хорошо, это справедливое решение суда. Тебе, значит, одна половинка,
3: Соломонова
2: другая.
3: Соломонова такое.
2: Да, абсолютно Соломонова. Важно же другое. А кому какая половинка досталась? Насколько справедливо распилили, да? Кому корешки, кому вершки, как говорится. И тут, смотрите, ведь важно, как они пилили. Первый вопрос, там, вдоль или поперек, да? Если, скажем, поперек, то тут важно, значит, кому передняя часть, а кому, собственно, лучшая задняя.
3: А задняя лучшая?
2: Конечно, там колонки.
3: А движок?
2: И большое кресло, на которое, кстати, после развода сразу можно положить уже новую жену. Или хотя бы любовницу. А на переднее там особо не положишь. Правда, да, на переднем, должен признать, есть тоже свои ништячки. Там елочка-вонючка есть, да? Она же на переднем обычно висит. Но, окей, но есть на самом деле третье решение. И вот тут совсем сложно. Да, а ведь на самом деле ее же можно распилить еще и продольно. То есть кому-то крыша, а кому-то, извините, кабриолет без крыши.
3: Нет, там, ну, чтобы по-честному, нужно пилить посередине двери, если продольно, вот сбоку, если пилить.
2: И чтобы кому что досталось?
3: Там уже никому не досталось. Свет-мед сдавать.
2: Это очень важно, что это был Мерседес, да, что вот они распилили Мерседес, потому что если бы это была, скажем, Лада, потому что если, ну, как бы, если распилить Ладу, то ничего особо как бы не изменится. На Ладе можно и на половинке ехать. По комфорту так же фигня примерно. А Мерседесу, конечно, важно распилить, да, кому какая часть достанется. Но я только не понял, они когда пилили, я надеюсь, они из багажника-то хоть не забыли все достать? Чуть-чуть. Потому что, например, в 90-х это была бы проблема. Потому что в 90-х в багажнике все время кто-то лежал.
3: Ну, по делу лежал.
2: Ну, конечно, понятно, не просто так, по работе.
3: Не, ну сейчас-то уже, сейчас такие времена, как бы, вегетарианские, никто там лежал.
2: Я
3: там,
2: надеюсь.
3: Потому что максимум там лодочный мотор, как бы, на дачу везли.
2: Да, ну, тоже жалко. Но вообще, я вам больше скажу, там новость распилили Мерседес, там кто-то сейчас может даже там хихикает, а что там, идиот. Слушайте, распилить Мерседес — это вообще нормально. Ничего такого в этом вообще нет. Вот если бы этот муж предложил после развода распилить силиконовые сиськи, которые он ей купил, вот тут, знаете, все намного сложнее. Потому что как пилить? Да, там, значит, полностью спиливать ножовкой под ноль обе. Или распилить на четыре части, как бы под ноль. А какая лучше тогда?
3: Ну, слушайте, тут, я думаю, легко бы доказали, что это подарок. Это же направо заказать, что
2: машина... А если пилить? Подарок. Потому что, вот, скажем, с ботоксными губами тут проще. Их всего две. Одна ей,
3: а другая сисек тебе. Что, три?
2: Ну, а сисек две, ну, как бы, как пилить? А вот с зубами, с винирами и имплантами, там, по 90 тысяч каждый, вот тут совсем все сложно. Потому что, вот как решать? Кому, значит, самый дорогой имплант такой индийский из китайского фарфора, а кому обычный зуб с корицем?
3: А не дай бог еще глаз стеклянный.
2: У кого?
3: У кого-нибудь из них.
2: А кто купил?
3: Совместные
2: муж. Потому что муж всегда... Муж, я слушаю, мне один знакомый говорит, там, вот я и там, я и сиськи вставил, да, я и там зубы.
3: А глаз?
2: А вот действительно, мы стали забывать про глаз. А ведь бывает еще и отбеленный глаз.
3: Ну, это не стеклянный.
2: Ну, неважно, а он кому? Вот смотрите, у нее стеклянный, а я ей, например, отбелил глаз. Ну, в смысле, в хорошем смысле.
3: Ну, это уже не в хорошем смысле.
2: Ну, или... Нет, когда отбелил... Нет, интенция это намерение хорошее было, чтобы он был белый. Нет, кому он достанется после...
3: Пополам пилить. Рвать!
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россиян призвали чаще выбирать отечественное пиво. Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что более 30% потребителей по-прежнему считают зарубежные марки более качественными, хотя российские производители выпускают достойную продукцию. По его словам, стране необходимо развивать собственное производство хмеля и постепенно замещать иностранные бренды.
2: Правильно. Спиваться нужно российским пивом, а не этим всем, вот этой гадостью. Но подождите, я чуть-чуть... Я правильно услышал? А 30%? То есть 30% было сказано, да? 30% по-прежнему, да, поддерживают, считают, что качество иностранного пива...
3: Да, но что лучше иностранное пиво, лучше, чем отечественное.
2: Подождите, 30%? Всего 30%? Слушайте, вообще 30% это просто вообще ни о чем. Это абсолютное меньшинство. Это значит что? Это значит, что 70% считают качественным российское пиво. И что, ему этого недостаточно? А что он хочет, чтобы прямо 100%
3: просиял? Да,
2: то есть кровь из носу считала качественным именно российским. То есть даже вот скажите, вот когда останется один последний человек, который, знаете так, скажешь там, да, робко, неуверенно, заикаясь, да, скажешь, что зарубежное пиво качественнее, он тоже его найдет, поймает, да, возьмет за рукав и настоятельно предложит пить именно наше.
3: Ну, как бы да, он стремится как идеалу какому-то. Нет,
2: ну послушайте, по-моему, 70%, и это, если 70% выбирает наше пиво, это очень хороший результат. Или, может быть, тогда они выбирают что-то другое. А, то есть, смотрите, это имеет смысл. То есть, если, например, 30% считают качественным зарубежное пиво, а 70% просто пиво не пьют. И вот, может быть, именно это заботит главу Роскачества. То есть, и тогда это действительно проблемка. Что делать?
3: Не-не-не, там сказано 30% потребителей пива. То есть счет велся среди потребителей пива именно.
2: А, что? Окей.
3: А 70%,
2: все, тогда
3: но
2: нет.
3: Но тут странно про иностранное пиво в наших современных реалиях, реалиях санкций. Где оно у нас? У нас есть иностранное пиво. Но есть какие-то, может быть, с иностранными названиями, которые производятся где-нибудь под Калугой там, или Рязанью там.
2: А вот так вот тогда в этом все дело. Да, то есть, ребята, нет, даже не ребята, а кто это? Это глава чего?
3: Товарищи!
2: А, товарищи тоже, да? Это
3: глава Роскачества.
2: Да. Уважаемый глава Роскачества. Бояться совершенно нечего. Проблемы нет. Потому что совершенно не важно, как называется это пиво, там, Болт или Берлинский Козел, все равно оно производится под колонной.

0: 20:56. Кремов уже очень привстал, надел сандалии из деревянной подошвы, которые привязаны к ноге ремнями, собрался уходить. Эй, господин Кремов, секундочку, у нас 4 минуты, это значит, что все-таки мы что-то читаем.
1: И сразу же срочно номер «Важнейшее опровержение» от нашего корреспондента Льва. Вот мы обсуждали его детскую травму, о том, что он якобы посмотрел фильм «Гений» с Абдуловым. Якобы там наш прекрасный артист Абдулов Александр мочится кому-то на лицо. Лев продал...
0: Он по его
1: версии. Мы подвергли это сомнению.
0: Не просто сомнению, я просто видел этот фильм, мягко говоря, не один раз. И если я что-то не видел, то, возможно, я даже вот сегодня пересмотрю.
1: Да? Все, успокойтесь, пересматривать не нужно. Да. Лев всю работу сделал за вас. Простите, пишет он, фильм с Абдуловым назывался «Живая мишень». Я погуглил.
0: А, ну, значит, действительно мочился на лицо, раз «Живая мишень». Значит, все правда, да,
1: сколько? А слушайте, а с этим фильмом...
0: Подождите, а в чем сюжет? Лежит... Попал в мишень? Нет?
1: Это фильм 90-го года.
0: Ну, разумеется, где еще могут мочиться?
1: А там еще снимается Эммануил Виторган, Игорь Кваша, Донатас Банионис.
0: Донатас.
1: Донатас,
0: да. Подождите секундочку.
1: А Донатас, это слово «донаты»?
0: Ну, нет, это Донатас. А Донатас, это какого слова?
1: Александр Парахчиков.
0: Нет, секунду. Кому он мочится на лицо? Кваше или Донатасу?
1: Не знаю, надеюсь, кому-то, дебютанту какого-то, надеюсь, какому-то молодому артисту. Там, в общем, фильм мафиозный, там про разборки.
0: Спасибо, да. А что там, мы же... Давайте напомните им тему. Мы про то, что забрюли, что вырезали.
1: Что вырезать?
0: Вот что, вот эту такую сцену надо вырезать, как раз Донатас Банионис.
1: Нет, ну не раньше.
0: Ну хорошо, ладно, хорошо. Вы смотрели этот фильм?
1: Нет.
0: Вот, ну вот как вам кажется, включите свое творческое воображение. Вы в конце концов и театральный, то, собственно, закончили. И, кстати, и как режиссер. Так вот, расскажите мне, вот как бы вы, что вы видите, про что эта сцена могла быть?
1: Когда, ну, один, когда один... поймал, я думаю, хороший милиционер плохого бандита и покарал его как бы там.
0: То есть это правосудие в стиле 90-х, да? Такое настоящее уличное. И правильно, потому что если... А то есть Абдулов был милиционер, а Кваша...
1: Я не знаю.
0: А Кваша это? Ну,
1: Кваша, Игорь Кваша такой, да. Ну. И Эммануил Виторган еще там. Не забывайте, не сбрасывайте со счетов.
0: Не путать с его сыном, как его там, да.
1: Ну,
0: не, а он на кого не мочится, никого не наказал. Это важно.
1: А вот чтобы люди добавили, вот как бы в фильмы. Вот Семен пишет: я бы в бригаду добавил больше Саши Белого и пчелы, а Макса бы убрал. Не хватает в бригаде бандитского.
0: Чего убрал? Макса?
1: Макса убрал.
0: А что он имеет? Это в смысле из-за приложения все?
1: Я не знаю.
0: А при чем здесь? Зачем? Какого Макса? Кто такой Макс?
1: Какой-то Макс в этой бригаде.
0: Макс в бригаде? Что-то я, может, я, конечно, я так особо не... Ну, ты что, там Макс был в бригаде?
1: Нет, может, он не в бригаде был, может, он был отдельно.
0: А я бы из бригады убрал Телеграм. Так вот пишет, например... я вот, товарищ, если я сейчас не читаю, вы сами должны понимать, почему. Ну, хорошо. Вот пишет: добрый вечер, КХ, пишет наш друг. Так себя называет человек. Добрый вечер, КХ. А может, иноагентов всех вырежем и замажем, а вместо них пририсуем везде шамана? А у нас что, в фильмах есть иноагенты?
1: Ну, так исторически сложилось, что да, есть.
0: А, и там по старинке.
1: Да, ну, есть, как под звездочкой там отмечают обычно.
0: Да?
1: Предупреждают об этом.
0: Серьезно? Я просто не смотрю. Так а зачем вообще эти фильмы показывают? Тогда нужно...
1: Фильм хороший.
0: Нет, просто вообще фильм запретить полностью, и выйдет шамана и объяснит.
1: Просто показывает шамана, да?
0: Ну, просто нет, не надо пока, просто он объяснит там, что к чему, и что он может сказать там, да? Да не обязательно шамана, кстати. У нас что, просто есть хороший человек, например, там, кто? Да даже, на самом деле, если выйдет там, я не знаю, просто там, да даже укупник.
1: Пельш!
2: Какой?
0: А, вот, это кто?
1: Это не Пельш.
0: А кто это? А это все. Посмотрите на время. Да, все. Ну что, товарищи, все. И не все только для тех, кто заходит и традиционно подписывается на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также тьфу, господин
0: Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Весь рекорд за один час. Это «Рекорд» Мега.

0: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 40% за покупку мороженого в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
1: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 19 по 20 июня 2026 года включительно.
3: Микс из главных треков недели. Это...

Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Рекорд Мегамикс.

напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Выбирайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. И помните, что также в мобильном приложении Рекорда для вас есть интернет-радиостанция Пати 24/7, которая является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая еще 90 минут здесь специально для вас звучит на Рекорде.

себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Выбирайте, что вам больше нравится. Более 100 интернет-станций на любой вкус, на любой выбор, на любой музыкальный, танцевальный. Конечно же, не забывайте про интернет-радиостанцию Party 24 на 7. Ну и, разумеется, помните о том, что все люди, которые находятся вокруг вас прямо сейчас, а я надеюсь, таких много в данную секунду, тоже ждут от вас музыкального вкуса хорошего и, разумеется, отличной музыкальной вечеринки. Поэтому не ударите в грязь лицом и забегайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Далее про расписание еще 30 минут нашей радиовечеринки Рекорд Пати здесь, на Рекорде. Погнали! Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Все свежее, музыкально-танцевальное про

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.
2: Амстердам, how you feeling? How's your jet lag, Ruben?
3: My jet lag has a jet lag.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Record Club. Armin van Buuren.
2: We are excited to present the project of one of our favorite artists today. You might know him better as Snyder, but today we get to explore the world of Alt One. Welcome, Snyder. How's it going, man?
3: Good to be back.
2: Or should I say welcome, Alt One?